Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора?

0: На все вопросы ответим. 12+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Welcome back, and right now... А теперь...

Реклама. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана

Star Акмаль. 8 июля. Фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео. Полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись.

0: Юники на радио DFM.
1: Салютос, ди люди. Просыпаемся, не пытаемся расплатиться в автобусе картой монополии. Это добудительное шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбала, Мэрио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking nice and good today.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично. Ты тоже отлично выглядишь.
1: Зиба-зиба.
2: И вот мы вроде взрослые люди, да? Mm-hmm. А все равно нас до сих пор кто-то чему-то учит. Учит жить. Что нам надеть, что нам поесть,
1: Кать,
2: и так далее.
1: Я-то вечный студент, так что mm-hmm. я уже смирился.
2: Ты спокойно к этому относишься. Просто в детстве мама выбирала, что мне надеть. Ага. Вступаешь в отношения, он тебе диктует.
1: Но
2: вот это слишком короткое
1: есть?
2: Платье.
1: Да, это слишком вызывательное платье.
2: Вызывательное. А теперь для меня это новая какая-то функция. Прогноз погоды пишет. Как одеться сегодня?
1: Какой и этот

0: озабоченный, или как слово-то? Заботливый.
1: Озабоченный и заботливый. Или, но для меня это какое-то... Я тебе еще скажу, что надеть. Угу. Ты открываешь, он, знаешь, как детально все прописывает. Я имею в виду, к любому браузеру сейчас подключают ИИ, и вот это уже такая функция, которая распространилась. Но я только наткнулась на нее. Он говорит, что какой верх надеть, какой низ надеть, да какую обувь что? Выбрать, даже аксессуары. И дает совет. Хочется сказать совет, какой? Сам себе посоветуй.
0: Слушай, а как же быть-то, если нас и искусственный интеллект уже интеллектуально унижает? То есть,
1: да.
0: Как жить, как даже...
1: Что надеть я должна, понимаешь?
0: Как чесать мягкое место, понимаешь? Ну, хотя, ну, многие сейчас переживают, что мы все сильно обленились после появления искусственного интеллекта, и даже много чего уже не можем сами.
1: Генерить идеи.
0: Да, сварить яйцо. Надо посоветоваться, как это правильно сделать, понимаешь?
1: Как сварить яйцо?
0: Расставаться, ну, с ним или с ней, или нет.
1: Как сделать это экологично?
0: Да, или вернуться к бывшим, вот, к бывшим мрачное число.
1: Ну, не, на это все-таки остаются пока подруги и друзья. Это хорошо. Мы тебя жить... учить не будем. Мы только предложим оставить заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь, кого нужно разбудить.
0: А если сейчас находишься внутри нашего мессенджера, поступай симметрично. И заодно тоже заказывай поздравления с днем рождения. Или просто скажи, из какого города нас слушаешь. Welcome! Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь, в вызывательном платье, Катя Бодрова.
2: А я-то братуха от другой мамы, которая ей говорит, что за вызывательное у тебя платье сегодня.
1: Оденьте поприличнее.
2: Да, Саймон, черный перец, Агбалаоми, Рио Куланджа.
1: Мы получили ваши заявки на пробушку, готовы их озвучивать. Группа ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
2: Оттуда, да? Так, а я где-то-то? Вот. А, я оттуда-то.
1: Из мессенджера.
2: Из мессенджера, да, буду читать комменты. Так, что у нас выпал? О, Арина! Или Арина. Пишет, разбудите, пожалуйста, мою дочь Александру Смирнову. А когда мама пишет, знаешь, имя и фамилию дочки...
1: Это... Будет серьезный разговор, да?
2: Да, сегодня у нашего дедушки юбилей. Вау, пора просыпаться и готовиться к празднику.
1: С юбилеем, дед!
2: С юбилеем, дед! С юбилеем, дед! С юбилеем, дед! Happy birthday, дед!
1: Нормально я подпела?
2: Да.
1: Я попыталась вклиниться.
2: Нет, твой как раз заполнял классно паузы. Окей. Играем, да?
1: Да.
2: Окей, слушаем, да?

0: Алло.
1: Саймон, Катя, доброе утро. Я вчера устроился на новую работу. С сегодняшнего дня начинается испытательный срок. Пожелайте мне удачи и включите треки для бодрости. Это Иван из Новосибирска.
2: Вау, у меня, кстати, хорошая знакомая. Она, ну, то есть 10 лет проработала на одном месте.
1: Так.
2: И, ну, уволилась, в новом месте проработала всего лишь неделю. А мне что-то не нравится. Так что...
1: Это такой стресс.
2: Да, конечно.
1: Но будем надеяться, что в случае Вани позитивный стресс.
2: Да, позитивный стресс. И, конечно, чтобы все было пучком. Удачи желаем. Поехали, включи тусовку.

0: Читаем ваши комменты и заявки дальше. Так, что у нас дальше есть? А Маша пишет у нас в мессенджеры. Разбудите город Новочебоксарск. Ой, это вы говорил. Да? Ощущение, что спят буквально все. Нет, ощущение, как будто все спят.
1: Спят все, мы говорим, танцуют все.
0: Так, спят все.
1: Разбудильники, нужна пробушка моему коллеге Михаилу. Он сегодня в дурном расположении духа. Надо как-то это срочно исправлять, предлагает Артем.
0: Окей, ну что ж, в Новочебоксарск сиеста, а у нас тусовка.

0: Пока, ну, я думал, ты еще опять играешь на губную гармошку.
1: 8-495-956-101-2.
0: Yeah, теперь все закрепилось. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Включи тусовку!

0: инструменте.
1: Ну, это называется губная гармошка.
0: Губная гитара. Телефон прямого эфира, давай напомним, у нас игра впереди. 8-495-956-101-2. Звони.
1: Как-то быстро, я не расслышал.

0: радио DFM. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: И в Австралии, кстати, оказывается, обитает птица, которая хохочет как человек. Запомни, как называется? Кукабара.
1: Кукабара.
0: Ржет как чел. Понимаешь?
1: Я бы не хотела. Не хотела ее встретить.
0: Кто там выгорает, кукабара?
1: Кукабара!
0: Все, типа хватит. Ну что ж, сейчас смехотерапия. И уверен, что обойдемся без кукабары.
1: Смеяться будет Маша из Мурманска. Маш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Много говорим о твоем городе, о том, как у вас потрясающе красиво, про северное сияние. А киты тоже там.
2: Да, это правда. У нас сейчас туристы вообще круглый год к нам приезжают. Народу постоянно много.
1: Это здорово.
2: Китов и северного сияния, это правда.
0: Вот, киты. Там есть, да. А то Катя уже сомневалась, там киты вообще есть?
1: Там киты вообще есть.
0: Но там нет кукабары и не надо. Они только в Австралии обитают, по-моему.
1: Ты можешь сыграть роль кукабары, Маш, в ближайшем будущем. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то, ну, проблемы в этой жизни? Мы готовы тебе с ними помочь.
2: Ну, это не то чтобы проблема, это я бы назвала это ситуацией не очень приятной. Я завела маленькую собачку. Ее зовут, вернее, породу у нее той пудель.
0: О, у меня тоже той пудель дома. Прикинь, у меня тоже той пудель.
2: Я не могу ее приучить к туалету. Она у меня ходит везде, где хочет. И мне очень тяжело.
0: Ну, не торопись. Все придет со временем, конечно. Они же маленькие еще. У тебя маленькие еще, да? Совсем, да?
2: Вот. Конечно. Да, маленькая совсем. Еще в полгодика ей.
0: Потом уже... Она будет метко метить чуть позже.
1: Собачники.
2: Вот, ситуация такая. Я сижу с ней, смотрю на нее и думаю, ну, вот ты... Зараза маленькая.
1: А как зовут собаку-то?
2: Мирослава.
0: Мирослава.
1: Мирослава, сидеть.
0: Мирослава.
1: Мирослава, встань.
0: Мирослава, не мочи.
1: Мирослава, слушай, не годим.
0: И не мочим.
2: Эльвуд, она по паспорту.
0: Мирослава Эльвуд. Даже фамилия есть. Круто. Слушай, ну ты мелко не крошишь. Вау.
1: Я уже про проблему забыла.
0: Это собака везде именно, ну, этот, свои прелести
2: не
0: везде.
2: Не могу приучить, в общем.
1: Да,
2: ее.
1: Поняли.
2: Будем смеяться.
1: Давай смеяться над этой проблемой. После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться. Смеешься все время, пока играет музыка. Ну и дальше сверим твое состояние, во-первых. Во-вторых, будем надеяться, Мирослава нас услышала и перестанет это делать.
0: Как зовут прекрасная собачница?
1: Маша.
0: Маша. Маша, прекрасная собачница. Ну что ж, внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Просьба держаться за щеки Мирославы. Они могут разъехаться. Ехаться в улыбке. Ну что ж, Маша собачница, давай, ржи!
1: Блин.
0: Продолжай. Что ты блинкаешь? Нормально, все окей.
2: Стой. Давайте, вот...
1: Склеишь?
0: Давай, ржи, да?
2: Да.
1: Да, давайте, потому что жалко, хорошие разгоны были.
0: То есть, давай, ржи. Обычно, когда она ржет, она в тишине, да?
1: А, да, давай, прям убавлю, ты скажешь, давай ржи, чтобы точно музыку она могла склеить, да? Я прям сейчас убавлю, и ты говоришь, давай ржи.
2: Да, давай.
1: Четыре.
0: Маша, собачница, давай, ржи! Реально. Она смеется, как обладательница той пудели.
1: Реально?
0: Да, такой.
1: У них определенный смех.
0: Ну, они-то дамы, но да, гламурные дамы.
1: Во-первых, конечно, спасибо тебе за прозвище. Если друзья Маши нас слышат, они уже переименовали ее Маша-собачница. Я думаю. Маша, извини. Сорян.
2: У меня еще и кошки две есть.
0: О, ёшкина Маша.
2: Так что я больше кошатница, чем собачница.
0: Да ты что?
2: У нас не клеится.
0: А как
1: люди состоят на 80% из воды.
0: Не говори.
1: Маша из кошек.
0: Из кошек. А Маша, как называется твой зоопарк?
2: Называется мой зоопарк. Зоопарк у Маши.
0: У Маши, понял.
1: Это хорошо.
0: Контактный зоопарк.
1: Отлично, что ты умеешь смеяться над своими проблемами. Мы это любим, мы это ценим. И за это вручаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Спасибо.
0: С тебя приветик. Секунд 6 у тебя есть.
2: спасибо большое вам за настроение, которое дарите нам по утрам. И передаю привет всем, кто нас слышит. Приезжайте в Мурманск. У нас классно, очень вкусно и очень красиво. Во все времена года.
0: Вау, ну и тебе зиба.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?

0: Нейрогрув.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И мы уже поговорили сегодня про то, что искусственный интеллект уже решает, что нам одевать нужно. Ну, ужас. Наш DE тоже недалеко ушел. Он говорит нам, что слушать. Это рубрика «Нейрогрув», где мы создаем треки с помощью искусственного интеллекта в том числе.
2: Сегодня проведем эксперимент, который в школьной программе почему-то не предусмотрен. Что будет, если лирическое произведение Сергея Есенина встретиться с искусственным интеллектом и музыкальной студией?
1: Должно быть что-то красивое.
2: И поэтому попросили нейросеть или ИИ озвучить стихотворение «С добрым утром» под музыку. Ну, кстати, ты в курсе вообще, то есть, что за стихотворение?
1: Не самое популярное у Есенина, насколько я помню. Не подскажу строчки, наизусть уж точно.
2: Но я сейчас закину в общий чат вот текст, вот, хотя бы припев посмотри, вот какой час для припева взяли. Потом мы уже
1: чтобы
2: обсудим.
1: Чтобы подпевать, да?
2: Да. Потом обсудим, потому что это на старорусском, я вообще не допер, то есть о чем речь, но я знаю, что утро доброе, всегда в шоу «Разбудильники», да?
1: Это верно.
2: Ну что ж, сейчас слушаем, а потом обсудим.

0: Саша пригласит, да?
1: Бора-бора.
0: Бора-бора.
1: Фит и Сергей Есенин.
0: Да. Слушай, я, конечно, ничего не понял, но я просто запомнил, что крапива что-то уплетает, да?
1: Именно. Как ты правильно запомнил?
0: Крапива.
1: У плетня заросшая крапива обрядилась ярким перламутром и, качаясь, шепчет шаловливо: с добрым утром.
0: А первая строчка, о чем речь там идет?
1: Ну, у крапива, мол, проснулась.
0: Да.
1: Потянулась. И желает нам чего необычного. Крапива желает тебе доброго утра. В стихах Есенина.
0: Ты получила, что ты переводишь с русского на русский.
1: Он одушевляет неодушевленные предметы.
0: Такой метафора, да, вообще?
1: Да, метафора. В этом и суть поэзии.
0: О, тут сказать только две фразы, два слова. Красота,
1: лепота.
2: Это шоу разбудил Вики.
3: Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
6: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
12: В ленту!
13: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И негласный девиз нашего шоу — «Акуна Матата». Жизнь
2: без проблем.
1: Именно.
2: «Акуна Матата». What a wonderful phrase.
1: И особенно это считывается в рубрике «Сайхакинг». Советы, которые делают нашу жизнь проще, легче, играючи.
2: Сейчас или вообще в сегодняшнем выпуске будет яйцевидение.
1: Вау. Простите?
2: Что так удивилось? Вот три сайхака, как сварить яйца так, чтобы оно рассталось скорлупой без сцен и выяснения отношений. Вот что у нас сегодня будет. А ты обычно как варишь, чтобы оно рассталось, яйцо скорлупой?
1: Я прямо вычислила, у меня какая-то своя формула появилась. 20 минут варю.
2: Это
1: яйца.
2: Каким образом?
1: Это точно скорлупа соскочит, и у меня будут яйца вкрутую.
2: У тебя потом каменное ваше яйцо,
1: да,
2: будет?
1: Нет, обычно вкрутую. Переварить, как и пересолить яйцо, в общем-то, невозможно.
2: Да? Ничего себе, это 20 минут, это так долго,
1: но
2: на самом деле.
1: Зато наверняка, если вот, кстати, у меня хотя бы минуты ранее я вытаскиваю, уже проблема с тем, чтобы почистить легко.
2: То есть на слабом огне, да?
1: На среднем огне.
2: Вау, окей. Ну ладно, вот три сайхака, которые работают, по крайней мере. Так, пусть яйцо примет ледяную ванну. То есть сразу после варки переложи яйца в миску со льдом минимум минут на 10-15. Я понимаю, что, конечно, я бы давно уже сголодался, пока это ждал. А так резкое охлаждение заставляет яйцо внутри сжаться, а скорлупа остается прежнего размера, и благодаря чему она легко отходит без сцен и выяснения отношений.
1: Хорошо.
2: А дальше добавление соды. Вот это популярный...
1: Соды.
2: Соды. Популярный хак. То есть, если скорлупа все равно капризничает, тогда добавь чайную ложку пищевой соды в воду при варке. И то есть, вот эта щелочная среда повышает pH, так называемый, белка, из-за чего вот оно отслаивается от скорлупы без усилий.
1: Мне нравится, что ты к яйцу относишься прям как к человеку, ты описываешь. Если капризничает, пусть холодный душ примет. Так, а что еще нужно сделать яйцу?
2: Видишь, такой индивидуальный подход.
1: И вот, есть еще какой-то?
2: Да, третий совет — это уже от гуру и от шеф-поваров. Да, то есть как обратиться с яйцами, чтобы не было этот выяснение отношений. Вот, если, ну, чтобы яйцо легко чистилось перед варкой, сделай прокол в тупом конце яйца. Где находится воздушный карман. А тупой конец яйца — это там, где более округлая и широкая, и менее заостренная сторона.
1: Да, поняли.
2: Вот. А другой конец — это умный конец. То есть есть тупой, есть умный конец. Так, а затем это надо сделать, поняла, да?
1: Нет, не совсем.
2: То есть через дырочку выйдет лишний воздух, а внутри попадает вода. Это разорвет внутреннюю пленку и поможет белку идеально отделиться от скорлупы.
1: Что мы поняли? Дорогие яйца. Их нужно... Значит, берем яйцо, отправляем в холодный душ, потом скрабируем содой, делаем иглоукалывание в широкую часть. И есть четвертый момент, который ты упустил. Делаем массаж яйца.
2: А, точно.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

Реклама. Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре.

0: последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома. Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Santa Muerte. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
7: Мы в сети. Сайт tfm.ru.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Йоу, ди вселенная! Если твой мозг еще грузится, как старый виндак. Не переживай, сейчас установим дрова бодрости в шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: А я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец, Акбала Омери Окулан.

0: Я.
1: Тот самый Саймон. И вот есть вопросы, которыми задается не только африканец, но и русский человек. Тебе никогда не вставила в тупик вот эта история «Запахи слушают, а не нюхают». И почему их слушают?
0: My God, ты знаешь, вопрос я лучше, наверное, спрошу. А кто придумал русский язык? Пушкин же, да, или кто?
1: Ну, от него, да.
0: Отчасти,
1: там грамматика, да.
0: Грамматика, да? А там этот кириллица, потом...
1: Кирилл Мефодий.
0: Да, Мефодий. Слушай, почему духи правда слушают и не нюхают?
1: В общем, искусственный интеллект мне помог в этом.
0: А, да?
1: В парфюмерии, в профессиональной среде ароматы слушают, потому что парфюм — это сложная композиция, которая еще играет, между прочим. Переливается нотами, раскрывается со временем, подобно музыкальному произведению, где есть верхние, средние и базовые ноты.
0: Но с таким успехом, тогда в следующий раз, когда я приеду в магазин, где продают духи, я к уху приложу тогда.
1: Послушай, как играют ароматы.
0: Да, вот, или, ну, будет ощущение, как будто я звоню, да, духами. Ну, я же слушаю.
1: Нет, ну, по факту, кстати, уже разрешено говорить и нюхаю духи. Почему? Потому что ты флакон и вот эту крышку ты нюхаешь буквально, а вот аромат уже слушаешь.
0: Не знаю, все равно я прихожу, они все равно мне говорят. Послушай.
1: Будьте грамотными, да.
0: Понюхай, мне еще ни разу не говорили. Но это, конечно, я бы воспринимал как что-то другое, а так, ну вот понюхай. Вот.
1: А если все наоборот, тогда, ребят, не послушайте, а понюхайте, что мы вам скажем.
0: Конечно, так, с таким же успехом, как я и к уху прикладываю флакон с духами.
1: Итак, нюхайте информацию. У нас пробушка впереди. Можно заказать ее близким, родным людям и даже себе. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь, кого нужно разбудить.
0: С таким же успехом, Кать, послушай, что я приготовил из еды.
1: Ой, мужчины, знаешь, что вы часто говорите? Послушай, что я тебе подарю. Не по факту, а послушай просто.
0: Все.
1: Не в ту степь, да?
0: Вернемся через одну песню. Пока сейчас то ли слушать будем, или уже
1: понюхаем.
0: Нюхать кофе, я уже путаюсь, короче, в показаниях.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Бодро пожаловаться в родное твое шоу «Разбудильники». Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, готовы озвучивать группу ВКонтакте под последним постом. Заберу отсюда.
2: Угу, так, я сейчас посмотрю, что уже пришло.
1: В мессенджеры?
2: В мессенджер, да. Отметилась Никита. Или отметился. Никита, это только мужики, да, правильно?
1: Да.
2: Мужское имя. Значит, отметился Никита. Прошу передать привет моей тете Ане, которая вчера прилетела ко мне в Москву. Будет исследовать столицу аж целый месяц. Каникулы начинаются.
1: Ой, как радуется, смотри, родственникам человек. Да. Редкий случай.
2: У кого тоже каникулы. Вау, прикольно. А ну что же, поехали. Вот такой тречок поможет тебе включить тусовку.

0: Чао.
1: И...
0: Разбудите мою семью. Мы все вместе едем впервые путешествовать в доме на колесах. Семья Романовых и Трубкиных. Классной поездки от Марьям.
1: Вау, это же дом на колесах, получается каравен, да?
0: Караван?
1: Да, не караван, нет.
0: Не знаю, я представляю караван верблюдов.
1: А, понял. Окей. Слушаем и танцуем.

0: Так, работаем дальше, да?
1: Да.
0: Окей. Дарья пишет у нас в мессенджере: разбудите мою дочь Ариану. Ой, what a beautiful name. Красивое имя, которое нужно вставать, чтобы... чтобы лечь на дневной сон. Я не понял.
1: Нужно встать, чтобы потом уснуть.
0: А, понял. Чтобы лечь на дневной сон, весь режим сбили. Подъем, подъем, подъем.
1: Дальше у нас практика благодарности. Разбудильники, спасибо вам за позитивное утро каждый день. Я на работу и только благодаря вам действительно просыпаюсь. Разбудите всех-всех-всех, говорит Наталья.
0: О, от всего сердца черного перца зиба-зиба за комплимент.

0: танцуют все.
1: Давай, давай, номер набирай.
2: Давай номер набирай.
1: У нас игра впереди. Напомним, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Звони, если не запомнил. Шучу.
1: 8-495-956-101-2.
2: О, красавцы, молодцы. Ну что же, зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудилники».
2: Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством.

0: количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Акуна Матата, ди народ, всем жизни без проблем. Это мы, служба по ликвидации хандры под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь хандра-ликвидатор Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Играем в «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты мужик?» может не помочь, если, конечно, загадали «Кинг-Конг».

0: Играть с нами будет Дмитрий из Одинцова. Дим, привет.
1: Дмитрий!
2: Доброе утро.
1: Привет.
0: Рада слышать.
1: Привет.
0: Или нюхать.
2: Взаимно.
0: Ты как говоришь, ты слушаешь ароматы или нюхаешь все-таки?
2: Смотря какой аромат.
1: А, ну, видишь, мы слушали все время. К уху даже прикладывали флакон.
0: Если что, нюхай информацию, Дим. У нас впереди игра «Кто там?».
1: А, кстати, я еще хотел спросить. Кстати, Одинцово как-нибудь вообще в сленге называется город? Одинцово.
2: Лучший город земли, ну, только так.
1: Ух ты, а я думал, это Луховицы. Мне говорили, что Луховицы это...
0: А вот и не подеретесь.
1: Это как столица мира, говорят. А я думал, Двухцово, Трехцово, Одинцово, понимаешь, Четырехцово.
0: Африканские мысли.
1: Ладно.
0: Переходим к игре «Кто там?». И для того, чтобы озвучить правила, для начала попрощаемся с Саймоном ненадолго. Он не должен нас с тобой услышать, Дима.
1: Окей.
0: Все, Сай включил себе любимую музыку, не слышит. И теперь...
1: О, я сливаюсь только пока. Все, я ушел.
0: Я просила дверь закрывать за собой.
1: Все, я ушел.
0: Дима, это так слился Саймон, если что. Тебе нужно сейчас загадать какого-то персонажа, который тебе нравится, или реальную звезду, и озвучить мне, кто это будет?
2: Давайте, Бенедикт Камбербэтч.
0: Вау, мой краш, окей. Дальше у Саймона будет одна минута на то, чтобы догадаться, кого ты загадал. Он в течение этой минуты будет задавать тебе разные наводящие вопросы, часто странные. Ты на них отвечай только «да» или «нет». Если он догадается, кто там, кто ты, кого ты загадал, то ты приз не получаешь. Если не догадается, получаешь. Все понятно?
2: Понятно.
0: Тогда зовем его обратно, Сай.
1: Оу, окей.
0: Теперь открывай дверь уборной. И начинаем. У тебя одна минута на то, чтобы догадаться, кто там. Я уже знаю.
1: А, да? Но по глазам чувствую, что сегодня все равно сложно будет.
0: Погнали.
1: Окей. Дмитрий, ты вымышленный персонаж?
2: Нет.
1: Ага, значит, настоящий. Так, ты мужчина?
2: Да.
1: Мужчина? Ты лысый?
2: Нет.
1: Ты крутой?
2: Да.
1: У тебя много бабла?
2: Да.
1: Страховал час тела?
2: Нет.
1: Ага. А ты плодотворный, у тебя много детей?
2: Да.
1: А.
0: Да, кстати.
1: А ты русский?
2: Нет.
1: Ты подарки приносишь на Новый год?
2: Нет.
1: То есть отец, у него много детей. А ты актер?
2: Смотря кому.
1: Ты актер?
2: Да.
1: Если много детей, это же кто из актеров-то зарубежных? Уф, много детей, многодетная папуля.
0: Да к этому не цепляюсь, да? Кстати, не особо поможет.
1: Но ты не лысый, ты волосатый, да? То есть
2: да.
1: Крутой волосатый дядя, много детей, много работает, у него куча ипотек получается. Капец, ты из боевиков?
2: Нет.
0: Ну в том числе.
1: В том числе?
2: Ну, но больше знают, наверное, не из-за них.
0: Последний финальный вопрос, который, возможно, как-то тебе может помочь.
1: Так.
0: Твое имя — это зарядка артикуляций? Очень сложно выговаривается.
1: А, сложно? Сложная фамилия, да? Кто это может быть? Баломери? Так, кто там может?
0: Есть такое блюдо, кстати.
1: Блюдо?
0: Все с теми же яйцами.
1: С яйцами?
0: Яйца Бенедикта.
1: А, это же не сложно-то. Камбербаха, что ли?
0: Камбербаха. Камбербэтч. Все верно, Дим, да. Это он?
2: Да, это он.
1: О, Бенедикт Камбербэтч. А у него много детей, да, оказывается?
0: Насколько я знаю, трое. Да. Трое, да.
1: А, трое. Ну, это еще немного. Много это у моего папы, у него 12-то.
0: Да, вообще-то. Переплюнул уже давно.
1: Да.
0: Если что, Дим, я тебя не подставляла. Саймон дал свою версию уже, когда время прошло, его испытательного срока. И ты побеждаешь. И мы отправляем тебе фирменный мерч от Radio DFM.
1: Ну, теперь с тебя приветик. 7 секунд.
2: Привет. Привет всему Одинцову, привет всем соседним городам, всем слушателям DFM. Хорошего настроения.
0: Одинцова, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодня каем?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Well, all right now. Дим Личный Путь. Это кортизол, понижающее шоу «Разбудильники». Она читает не натальные, не бубновые, не сим-карты, а карты мемоняшные. В студии мемосита Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Это мемоскоп. Прогноз, где судьба объясняется на фердипердозном.
3: Да, мы с тобой договорились. Не слово о футболе. Ну, детокс.
2: Да, футбольный
3: себе.
2: Детокс, да. Три дня, вот.
3: Но звездам рот не заткнешь. И сегодня они расскажут какой-то футбольный термин. Я не виновата, если что.
2: Окей, но мне это нравится. У меня уже футбольные ломки уже идут. Ладно. Так, начинает, как всегда, Эрис. Это Овны.
3: Сегодня вы контратака. Действуйте быстро, решительно, без лишних раздумий.
2: Так, Торрес. Это у нас этилцы, да?
3: Вратарь. Это не день, а ваша прайм-эра. Как голкипер с горной. Сборной Кабу-Верде вы проявите себя на 100%.
2: Горная Кабу-Верде. Это уже другая страна. О май гад. Так, кто у нас там дальше-то по регламенту? Близнецы.
3: Финт. Никто до конца не понимает, что вы задумали, включая вас самих.
2: И в том числе дриблинг, да? Так, ракомакафон.
3: Добавленное время. Не торопитесь уходить с вечеринки, из офиса или выходить из отношений. Впереди самое интересное.
2: Это у нас на английском языке говорят extra time. Да, то есть extra. Тебе добавки дали, понимаешь, да? То есть extra time. Так, львы.
3: Сегодня вы хэт-трик. Рассчитывайте не просто на успех, а сразу на три повода для аплодисментов.
2: Весы.
3: А девы?
2: А девы? Мы их что, профукали, что ли? А, девы? Где вы?
3: Наушная камера. День, когда хочется чего-то новенького, вроде нового гаджета футбольного арбитра.
2: Если, конечно, вам это послушалось, это наушная камера, не научная камера.
3: Не научная.
2: Да, это теперь фишка на этом чемпионате мира. Так, скорпионы.
3: А весы?
2: Сегодня у меня талант, да, перепрыгивать все, да, так, виси.
3: Сегодня вы ничья. Хотите, чтобы все остались довольны, даже если это практически невозможно.
2: Скорпионы.
3: Красная карточка. Терпите долго, но если вас вывести из себя, последствия увидят все.
2: Если будете ругаться на поле, нельзя прикрывать рот, а то красную карточку получишь.
3: Верно.
2: Да, по новым правилам. Дальше, стрелцы.
3: Лонгбол. Любите масштабные планы и не размениваетесь на мелочи.
2: Козерожки.
3: Сухой матч. Надежный настолько, что проблемы просто не могут найти путь к вашим воротам.
2: Водолей.
3: Офсайд. Не торопитесь радоваться забитому голу. Убедитесь, что сыграли по правилам.
2: А ты можешь вообще в трех словах...
3: Что такое офсайд?
2: Да.
3: Я до сих пор не могу определить, когда офсайд, когда нет.
2: Это когда ты находишься...
3: Мне объясняли профессионалы.
2: Ближе
3: я не дошла.
2: К вратарю чужой команды. Понимаешь, да? Если находишься ближе к вратарю чужой команды...
3: Если я противник, ближе к вратарю чужой команды и...
2: В моменте перед паса... Господи, я сам запутался. Это долго, это надолго. Короче, водолей.
3: Это были водолеи.
2: Это рыбы.
3: Автогол.

0: Будьте внимательны. Сегодня есть риск самим создать себе проблему, которую потом придется героически решать.
1: Админусы будут сегодня?
0: Не сегодня.
1: А может быть, для них я объясню офсайд.
0: Давай.
1: Объясню, когда раки на горе свистнут что-нибудь.
0: Да, и девы придут.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Вернем на

0: Пикника все взяли.
1: А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Эй, вот она, опасная атака.
15: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
5: Up the next.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Бум-бум-пяу. Салют, Ди-факультет. Здесь мозг получает зарядку раньше телефона. Это шоу «Разбудилники». В студии ходячая энциклопедия рандомных фактов. Катя Бодрова.
3: Человек, для которого я открытая книга. Диджей Саймон.
2: Сейчас Катин хламник, где узнали, что осьминог оказывается такой жадный, что от природы получил целых 3 сердца.
3: Это правда.
2: Unbelievable.
3: И снова идем ко мне в голову.
2: И снова сюда я
3: ночь. Дочь. Не забывай новую песню, которую мы создали. Идем ко мне в голову и узнаем, какие рандомные факты зачем-то там хранятся. Ну, например, сердце кита бьется около 9 раз в минуту.
2: Что-то больно медленно.
3: Всего 9 раз
2: Обалдеть.
3: В минуту.
2: Ничего
3: Действительно.
2: Себе. Если норм считается 120 на что-то там, да? Ну, типа,
3: да.
2: Это нормально, типа, хорошее сердцебиение у человека, да, 120 там на какой-то там.
3: На какой-то там.
2: Да.
3: Биологи измерили пульс синего кита и выяснили, что его ритм сильно зависит от того, чем гигант занят. Mm. На глубине, например, вообще замедляется до экстремальных 2-8 ударов в минуту.
2: Обалдеть.
3: 2 удара в минуту, можешь себе представить?
2: Да, ты что?
3: У поверхности воды, наоборот, пульс учащается до 37 ударов в минуту, чтобы быстро восстановить запасы кислорода.
2: А когда приплывает чика?
3: Я тоже об этом подумала. Mm-hmm. Смотри, если в среднем у него 9 ударов в минуту сердца, mm-hmm. то что он говорит влюбленный кит своей барышне? Когда я тебя вижу, мое сердце бьется чаще. 10 ударов в минуту.
0: Это шоу «Разбудилники».
2: Саймон
1: и Катя.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-бум! Ауа-ауа-ауа! Ха-ха! Поехали!
2: Рэп-прогноз.

0: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
2: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
3: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-324-4741-16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
4: Мобискар, автостекло, заменим быстро и легко.
6: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
9: ДФМ.
8: Потому что Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, коничива, ди-пипл. Всех будем, и молодых, и тех, кто из того времени, когда суши было глаглаголом. Это антихрап-шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон. И у нас продолжаются свадебные делишки. В силу того, что один из нашей команды человечек скоро замуж выйдет, мы только про свадьбу и говорим. И вот у нас есть все-таки традиция: жених до свадьбы не должен видеть платье невесты. Есть ли в Африке такие какие-то традиции свадебные?
1: А, кстати, это традиция, привезенная из Европы. То есть, если это вдруг увидишь такую затею в Африке, это значит, что именно, ну, просто заимствовали. А на самом деле у нас в Африке как раз муж, будущий муж и с будущей женой подбирают костюм.
2: Ага.
1: Даже иногда даже шьют из одного материала, чтобы они просто выглядели как семья,
2: да?
1: Одинаково,
2: как семья.
1: Да.
2: Интересно.
1: То есть такая фишка у нас есть в Африке.
2: А африканские невесты тоже в белом выходят замуж?
1: Не обязательно, можно и в полосатом выходить, как зебра.
2: Интересно.
1: То есть там у нас же эти народные материалы, они такие колоритные, то есть там как
2: цветные,
1: сложный принт такой, да. А ты знаешь, почему вот этот, почему стали запрещать мужей, будущих мужей не видеть платье?
2: Почему?
1: Потому что он может передумать.
2: Серьезно?
1: Да, то есть это же это все из той эры, когда браки были именно...
2: Когда ты не видел, да, еще свою невесту,
1: да.
2: А она его. Когда
1: да.
2: Родители выбирали, да, когда им, пары друг друга.
1: Да, то есть их просто сводили, знаешь, просто лепили вообще как хотели. То есть они там даже не виделись до этого. То есть да. Он мог бы увидеть платье, как плохо оно сидит на ней, и передумать.
2: Я думала, здесь какая-то другая этимология и вообще история этой традиции в плане того, что чтобы... Он не расплакался раньше времени от того, какая она красивая.
1: Ну, ты тут, конечно, именно думаешь, что все так романтично тогда было. А вот и нет. Да, реально, чтобы он просто не убежал, не испугался, прикинь. То есть, когда он уже выходит, видит ее, о, боже, я не могу уже убежать. Все, я теперь женюсь.
2: Так, можно, кстати, поздравить кого-то, женихов и невест.
1: Ну, да.
2: С бракосочетанием грядущим, если есть такой повод. Можно просто заказать пробушку родному близкому человеку или поздравление с днем рождения.
1: Yeah.
2: Вдруг ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить.
1: А если под рукой есть наш мессенджер, сделай то же самое, то есть симметрично, и заодно закажи Happy Birthday, то есть поздравление с Дере короче. Вернемся через одну песню.
2: Mm-hmm.
1: Обещаем? Да? Значит, вернемся. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.

0: Аня! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Аня!
1: 30 лет — это классный возраст.
0: Жизнь только начинается. Ну что ж, let's go! Тебя, смотри, кто поздравляет.

0: Катя и Саймон. Нужна пробушка моему коллеге Диме, так как он закрывал за меня все задачи, пока я была в отпуске. Город Тверь, если что, пишет нам Алиса. Да золото, а не друлега.
1: Да, Тверь, кстати, мне город очень родной.
0: Тверк?
1: Тверк.
0: Я, если бы такой город существовал, ты бы там жил.
1: Тверк, да. Ну, а так в Твери я учил русский язык. Там есть специальный факультет, называется Господи, я не могу выговорить.
0: В Тверь возвращайся.
1: Да, ну вот там как раз вот есть такой факультет, где готовят иностранных студентов.
0: Ничего себе.
1: Да, русский язык прокачивает. Видишь, я так и не смог уже выговаривать. Господи.
0: Тебя там подготовили очень-очень very good.
1: Подготовительный факультет!
0: Вот.
1: Ура! Тверь! Родной, включи!

0: Ну что ж, покидаем город Твер и отправляемся...
1: Тверк. Город Твер.
0: Прикольно.
1: Гимн у этого города какой-нибудь Шон Пол. Ямайский трек.
0: Да-да-да, так это буяка, буяка, буяка. Шейк, да, ты мисс, да-на-на-на, шейк, да, ты. Так, Роман пишет нам: пробушка требуется всем, кто едет за рулем. В любом городе всем водителям пробушка.
1: От Марии следующее сообщение. Разбудите меня и группу по художественной гимнастике номер 4 города Орел. Девочки какие-то сонные сегодня.
0: Да уж, я этот вопрос уже задавал раньше.
1: Какой?
0: Ну, это же что, гимнастика для художников, да?
1: А, да-да-да, это вот тот самый вид спорта.
0: Да, а ты так и не ответила, ну, как бы правильно на этот вопрос.
1: Дорогие художники, продолжайте заниматься гимнастикой и делайте это бодро.
0: Художественная гимнастика. Поехали, включи эту тусовку.

0: выше, но лучше положить их на клавиатуру своего телефона, отправиться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры, в личку в том числе, и помочь нам в игре «Наушники челлендж». Вам нужно оставить любые рандомные слова, которые я буду объяснять Саймону в ближайшем будущем в течение минуты. На чем слове прозвучит гонг, то ты победил.
1: Угу,
0: только объяснять я буду, кстати, только ртом. Он меня слышать не будет.
1: Да, рычевым аппаратом. Толко вообще. Угу. Все по чесноку. А, сейчас будет громко, как... хотя, что здесь бывает не громко?
0: Мы шумные соседи.
1: Да, наушники челлендж вперед, да, то есть впереди точнее. А так, каждый человек может присылать по 30 слов. Вот, всегда welcome. А так, запомни, это шоу «Разбудильники».

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем

0: Порядок 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист ДФМ.
12: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Воу-воу-воу! Всем ди-приветище! И бодро пожаловать в антисон-шоу «Разбудильники». В студии мастер губного шифра Катя Бодрова.
4: Великий расшифрователь диджей Саймон.
3: Сейчас будем проверяться, настолько хорошо мои глаза умеют слушать губы Кати.
4: Хорошо, что не нюхать.
3: Да уж. Мы же сегодня с утра пораньше и слушали, и нюхали.
4: И нюхали, вот. И ароматы, и
3: да,
4: а не
3: нам,
4: только.
3: А нам разрешили только слушать, да, правильно?
4: Все-таки ароматы мы слушаем.
3: Слушаем, да. Окей. Ну что ж, игра «Наушники челлендж» прямо сейчас.
4: В течение минуты я буду озвучивать Саймону те слова, которые вы понаставляли в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах и в личке в том числе. Только эти слова как озвучивать? Я буду... Вы меня слушать будете, а Саймон нет. Он будет только смотреть мне в рот, заглядывать.
3: Да?
4: И пытаться догадаться, какие слова я имею в виду. На чьем слове прозвучит гонг «Кто-то победил», тому мы отправим фирменный мерч от Радио Дефа.
3: Ну что ж, я загружаю трек и уже все слушаю, да?
4: Надо убедиться, что Сай нас не слышит, и приступить.
3: Еще.
4: Да, все. Готово. Начали. Мухобойка.
3: Как?
4: Мухобойка.
3: Мухомора.
4: Мухобойка.
3: Мухомор.
4: Бойка. Мухобойка.
3: Мухопудра.
4: Мухобойка.
3: Мухопупа.
4: А он не знает это слово. Мухобойка.
3: Что-то странное.
4: Мухобойка. Бойка.
3: Муха, правильно?
4: Муха.
3: Так.
4: Бойка.
3: Мухомойка. Мухобойка, мухобойка. Да, да.
4: Мухомойка.
3: Больше.
4: Ромашка.
3: Скала.
4: Ромашка.
3: Скалопендра.
4: Ромашка.
3: Что пошло?
4: Ромашка.
3: Что пошло? Ромашка. Что пошло?
4: Ромашка.
3: Шабаша.
4: Ромашка.
3: Следующее слово.
4: Челлендж.
3: Как?
4: Челлендж.
3: Жест.
4: Челлендж.
3: Женщина.
4: Челлендж.
3: Жек.
4: Челлендж.
3: Женщина.
4: Челлендж.
3: Жен. Следующее слово.
4: Загадка. Загадка.
3: Стаката.
4: Загадка.
3: Эстакада.
4: Загадка. Закончилось время, Сай. Закончилось.
3: Я что, ничего сегодня не угадал?
4: Угадал. Со сложностями, но это было верно.
3: Я же ничего не угадал сегодня.
4: Ну, давай с конца. Челлендж. Не отгадал. Челлендж.
3: О, сложно, по губам, конечно. Mm-hmm.
4: Загадка. Ты был близок, что-то похожее.
3: Надо
4: говорю.
3: Было попросить чуть пошире рот открыть. Да,
4: да
3: вот.
4: Надо
3: загадка,
4: было.
3: Да.
4: Надо было. Ромашка.
3: О, это сложно.
4: Да.
3: Вообще.
4: Но с мухобойкой.
3: Мухобойка.
4: Ты говоришь, мухомойка? Я просто представила мухомойку. Домашние мухи.
3: Это такой гаджет крутой. Вообще, так помог мне этот гаджет вообще в общаге.
4: Мухомойка конкретно?
3: Не мухомойка, к сожалению, а мухобойка. Да,
4: да, да.
3: Вообще изобретение крутое вообще.
4: Мухобойку прислал нам Андрюха. Андрей, спасибо. Во-первых, было весело. А во-вторых, за это слово ты получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Не мухобойку.
3: Да, и не мухомиобойка, так что...
4: Поздравляю.
0: Разбудил Ники,
5: Саймон
4: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
0: Реклама.
3: Раз в год даже царь зверей говорит.
4: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Саймон снова у вертушек для того, чтобы нам презентовать рубрику «Нет трек» и поставить композицию, которая активно вирусится в интернете.

0: блестящие обуви.
1: На белые кроссовки.
0: Белые кроссовки, да. Легендарный панамский интернет-хит «El Chombo Chacarón». Песня, мем, в которой вместо слов чистая тарабанщина.
1: Excuse me?
0: Да, вот так, тарабанщина. Или тарабарщина.
1: Нет,
0: Тарабанщина или
1: тарабарщина.
0: Тарабарщина, да?
1: Ты все правильно сказал.
0: А чем тебе тарабанщина не понравилась?
1: Нет, мне все понравилось.
0: А такого не бывает?
1: Я просто не могу вспомнить все треки.

0: на бубни, что тебе зачтется.
1: Шакарон.
0: Шакарон.
1: Бро. А, вот все. Я уже подождал, чтобы он допел. Слушай, представь, что этот сдают ЕГЭ таким образом.
0: Да. Не прокатил. Или когда с чемпионата мира возвращается.
1: Да,
0: парень. Где был?
1: Из бара посмотрел матч, а его сборная наверняка продула, да?
0: Да, да, да.
1: Прикинь,
0: много ситуаций подходит под трек.
1: Это исполняет взрослый человек. И каждый концерт вот так приходит. Но... И не поймешь, ну, то есть, какие слова, поэтому он по-разному всегда и пьет. Поет.
0: Импровизация, вообще-то, тоже надо уметь импровизировать.
1: Ну да.
0: И он делает гениально, делал этому треку, по-моему, уже...
1: Ты знаешь, когда трек выходил? В 2006 году.
0: То есть 20 лет назад?
1: Да. И когда многие слушали этот трек, причем впервые, это уже был заход, третий заход мема.
0: Даже так?
1: Да.
0: Он бесконечно будет в тренде.
1: Да. Ну что ж, ты помнишь, как у нас шоу называется?
0: Mm-hmm.

0: понедельники на радио DFM. Уи!
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И впереди рубрика «Ну и гаджет», где мы узнали, что есть левитирующая лампочка. Она может висеть в воздухе.
3: Да.
2: И умные очки, которые не могут предсказать на первом свидании, жмот он или нет.
3: Зато многое умеет.
2: Многое другое, да.
3: Ну что же, сегодня в «Да ну и гаджет» шайтан приблюда «Умный корректор осанки».
2: Вау.
3: Крутая вещь, да?
2: Мама зовут?
3: Не совсем мама, но обещаю, что долбанет, если начнешь складываться.
2: Значит, точно мать.
3: Трекер осанки, это второе название. Вот, это такой шайтан приблюда. То есть, что он делает? Он вибрирует, если начинаешь складываться. То есть, умный корректор осанки со специальными датчиками, которые фиксируют неправильную осанку владельца. То есть, когда позвоночник человека начинает отклоняться от диапазона правильной позы, скажем, в 5 или 20 градусов, да, чуть-чуть складываешься, как жахнет. И ты уже выпрямляешься, он перестает вибрировать. То есть, такой, скажем, полезный такой вибрирующий... что там вибрируется, который полезный-то?
2: Много чего.
3: Да, ну вот много чего. То есть, вот как раз вот это туда и добавь.
2: Просто с учетом того, сколько в день раз я держу неправильный градус осанки, он, во-первых, меня будет весь день бить,
3: да.
2: А во-вторых, вибрирую. Я буду дрожать, получается. Я буду побитая и нервная, как будто с нервным тиком.
3: Ты заходишь в помещение, и ты вот так...
2: А я просто хотела выпрямиться.
3: Вся вибрирующая, и мы не поймем.
2: Такая, ай, ай, ай, потому что меня бьют.
3: И потом уже заикаться начнешь вообще, похоже.
2: Не уверена, что я хочу эту умную вот эту вот...
3: Ну, я просто страшнее передал больше, конечно, чем есть на самом деле. А так, полезная штуковина.
2: Бьет, значит, выпрямляется.
3: Да.

0: Реклама. Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и Воронцовского парка.
1: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
6: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Раз в год даже царь зверей говорит.
8: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
10: Right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня появилась новая пословица: «Бьет, значит, выпрямляет». А кроме того, мы нашли песню, которая подойдет под любую ситуацию.
2: Кат, ты сегодня на тренировку пойдешь?
1: Да, пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и как сказал бы мой кошелек после шопинга... Макарон, шурупуром.
2: Кошелек. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, Мерио Куланджа. Ну что ж, ди народ, проснулись, зевнули и включили еще раз будильники. За это вам огромное зиба-зиба. Пусть твой день будет такой же горячий, как, в хорошем смысле, сковородка у бабушки. Ну что же, я доступен везде, как диджей МС Саймон в соцсетях, латинскими буквами. До скорой встречи. Целую.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Мгновением ранее на радио DFM World Gold Man и Feel It Still, так называется их трек. Ну и как там говорится, да, обычно как рабочую неделю начнешь, так она и продолжится. Ну, слушайте, дорогие друзья, судя по тому, какие праздники сегодня отмечаются, продолжение у нас будет горячим, приятным и очень даже хорошим, в этом я уверен на все 100%. Ну вот, пожалуйста, день поцелуя в этот понедельник. Муа! Вы точно знаете, кого поздравить, кому подарить этот самый поцелуй, я надеюсь, далеко не один раз, да? Так что помимо важных дел сегодня точно будет чем заняться. Ну все, теперь можно быть спокойным. С вами уже я, Тимур Белов, и в самый ближайший для бодрости, для настроения запущу Кланк Рассел, уже проверенную работу Райт, и будут Медуза, Don't Wanna Go Home Tonight. Впереди, дождитесь.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет

0: Яндекс.Ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.

перепутала. Ну а теперь, что касается ремонта. Оказалось, что после ремонта отношения только укрепляются, особенно в семейных, понимаешь, вот эти все. Спор, конечно, неизбежный, с ними сталкиваются почти 90% россиян, но главный повод для конфликта вовсе не деньги, а выбор мебели и декора, как говорят специалисты. Многие пары находят компромисс сами или привлекают дизайнера, чтобы как-то вот каким-то образом снять накал. И результат, на самом деле, того стоит. Каждая третья семья признала, что после ремонта стало лучше понимать друг друга и прислушиваться к мнению, понимаете, своей супруги или своего супруга. Так что, если вы хотите укрепить отношения, чтобы они у вас стали еще лучше, затевайте ремонт. И желательно, конечно, затевайте капитальный. Тогда все будет хорошо.

Ты так хорошо понимаешь, насколько ты уже успел соскучиться по выходным. Прям, знаете, 100% попадания. Everything but the girl на Radio DFM Missing. Послушали эту историю. Ну а теперь давайте займемся нашим любимым делом. Играй!

0: Совершенно верно, я предлагаю поиграть, тем более впереди у нас игра под названием «Пинг-понг», в которой вы можете спокойно принять участие, стоит лишь только дозвониться. 84-95-956-1012, набирайте этот номер как можно быстрее, и я надеюсь, именно вам сегодня повезет. 84-95-956-1012, играем буквально через пару минут.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: На, в постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте

0: Альфа-банк.ру. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: на DFM.
1: Ну, давайте добавим немного спорта в этот понедельник благодаря пинг-понгу. Ну, как сказать, спорта. При помощи слов будем обмениваться этими словами ракетками, знаете, мячиками. Вот у нас все необходимо иметь в наличии, чтобы устроить, так сказать, вот такую вот разминку в середине рабочего дня. Евгений, менеджер по продажам, и также Анастасия, специалист с корпоративными клиентами, принимают участие у нас сегодня в пинг-понге. Настенька у нас из Краснодара, Евгений из Москвы. Ребята, с большим удовольствием вас приветствую. Привет!
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как выходные, как отдохнули?
3: Они были, да?
2: Отлично.
1: Евгений, все.
2: Я в декрете, если что.
1: Евгений, у тебя весьма актуальный вопрос, у Насти, собственно, весьма актуальный ответ. Все. Лишней информации не требуется. Правила какие-то. Специального сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. Важное условие. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал у нас вот такой. Повод. 98 лет назад в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс. Кино, сеанс, фильмы, все такое. И тема пинг-понга сегодня у нас будет кинотеатр и ваши ассоциации. Соответственно, Евгений, ты будешь первым, и тебе начинать. Первое слово от тебя. Поехали.
3: Кинолента.
2: Оператор.
1: Оператор. Подожди, кинолента. Конечно. Так я и говорю. Кинолента.
2: А, ну, блин, подскажите.
1: Ну, кинотеатр, представь. Что там может быть на букву А? Прям перед самим кинотеатром, либо внутри.
2: Актовый зал.
1: Актовый зал, ну, нет, скорее всего.
3: Сотрудник, который перед там распределяет людей.
1: Угу.
2: Все, я проиграла.
1: Я думал, она сейчас скажет аниматор.
2: Ну, даже администратор мог.
1: Нет, ну аниматор там тоже в кинотеатре нет. Ну слушай, у меня какие слова были? Афиша, аншлаг, абонемент в кинотеатр, может быть? Ну там специально какие-то карточки же приобретают в очень дорогие кинотеатры. Там, да, приобретают такие карточки, понимаете, они ходят прям по этим карточкам.
2: Да,
1: там все.
2: А у меня всего просто зал.
1: Просто зал.
3: Администратор зала, кстати, тоже бывает.
1: Администратор, кстати, да. Настя, ну слушай, для игры в пинг-понг, когда у тебя в голове пустота на определенную тему, это нормальное состояние, поэтому не переживай.
2: Спасибо.
1: Все, давай. Хорошего продолжения понедельника. Жень, ну а тебя всей страной мы поздравляем, потому что ты одержал победу.
3: Спасибо.
1: И получаешь наш фирменный мерч. Легкого тебе понедельника. Счастливо, пока.

0: Обратим внимание на погоду. Сегодня в столице плюс 21-23. Вечером до плюс 19. Ожидается небольшие осадки в виде дождя. При этом влажность 52%, а ветер юго-западный 4 метра в секунду. Завтра до плюс 19 тоже дождь.
1: Реклама. Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerta.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
5: Right now.
1: А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом.

Всем привет от меня, Тимура Белова. Вы слушаете Radio DFM. Буквально пару секунд назад с нами были французы Offenbach, весьма талантливые ребята Miles Away. Им на смену уже спешит эффектная девушка Биби. Не просто Биби, а Биби Рекса. Обладательница высокого 5-го места DFM Top 30 по итогам прошлой недели, между прочим, это случилось. А вот кто находится выше, можете зайти, посмотреть заодно и послушать на нашем сайте или в фирменном модном, ну и надо сказать, что весьма удобном приложении Radio DFM. Загружайте его прямо сейчас, а там всегда есть что послушать. Скачивайте, загружайте и убедитесь сами.

0: называется этот трек прямо сейчас здесь на Radio DFM. Ну и надо сказать, что, дорогие друзья, в этом году так получилось, что Международный день трудоголиков, который отмечается традиционно 5 июля, выпал на воскресенье. Поэтому, если вы вчера в поте лица отмечали, лежа на диване, например, этот праздник, тогда принимайте мои поздравления с небольшим запозданием, уж простите за это. Ну а если говорить серьезно, то если вы себя считаете трудоголиком, то хотя бы, ну, знаете, в некоторые моменты своей жизни признавайте, что вы все-таки человек, и отдыхать тоже не забывайте. Отдых, он необходим, отдых, он полезен. А давайте все-таки проведем небольшой опрос, а, и узнаем, сколько среди нас трудоголиков, те, которые без работы не представляют своей жизни. Если вы себя считаете именно таким человеком, тогда кидайте сердечко в Макс на номер +7 965 115 51 15. А если вы не трудоголик и лентяй, то просто отправляйте солнышко. Посчитаем, сколько у нас таких и таких. Скоро подведем итоги.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Также Magician, I Follow Rivers, так называется их трек. Ну и судя по вашим реакциям, все-таки трудоголиков у нас гораздо больше, да. Сердечек вы отправили побольше, чем солнышек в наш Макс. Ну хорошо, это радует, особенно в понедельник, когда рабочая неделя только началась. Ну а что же у нас ожидается впереди, трудоголики дорогие?
1: Пришло время посмотреть.

Ваша музыкальная заявка сегодня будет исполнена в рубрике «Ом-Ом Рандом». Поэтому, дорогие друзья, отправляйте прямо сейчас в Макс 965-115-5-115. Что вы хотите послушать сегодня?

0: Рандом.
1: Начинается рубрика «Ом-Ом Рандом» здесь на Radio DFM. И, дорогие друзья, пришло время уделить внимание вашим музыкальным заявкам, которые последние несколько минут летели. Максимальная скорость, конечно, у них была макс. Номер 965-115-5-115. Именно на этот номер вы отправляете, что хотите послушать именно сегодня, в этот понедельник. Какой трек и какого исполнителя. Ну, собственно, давайте посмотрим, кто уже успел это сделать, кто набрал свои сообщения и нажал кнопочку «Отправить». Алан Уокер. Такая музыкальная заявка. The Spectre просит Артем. Озон. Драгоста Дентей. Заявка от Альберта. Боб Синклар. What Hold On. Chemical Brothers. Go. Это Виктор из Питера просит. Шакира. Дай-дай. Видимо, кто-то из любителей футбола написал. Кто следит за чемпионатом мира, я так понимаю, да? Лорен Вульф. No Stress. Ingrid. 2 for 2. И много других музыкальных заявок. Но кому повезет именно сегодня? Процесс остановлен. Виктор из Санкт-Петербурга написал: поставьте, пожалуйста, Chemical Brothers, Go. Так, на эту музыкальную заявку я уже успел обратить внимание, да? Когда озвучивал некоторые предложения. И вот, пожалуйста, рандомайзер тоже ее выбрал. Go. Кто готов прямо сейчас устроить горячие танцы? Поиграть в догонялки, так сказать, на рабочем месте со своими коллегами, а? Слушаем здесь на Radio DFM Chemical Brothers. Очень крутая работа.

0: Облачно с прояснениями сегодня в столице, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 21-23, влажность 50%, ветер при этом юго-западный 4 метра в секунду. Завтра во вторник до плюс 19 и тоже небольшие осадки.
1: Реклама. Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что...

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.

Radio FM прямо сейчас The Weeknd. А вот специально для тех, кто очень сильно скучает по кнопочным телефонам, компания Nokia решила таких потенциальных покупателей все-таки удивить. И выпустила компания кнопочный телефон, но без апгрейда на этот раз тоже не обошлось. Ну, сами понимаете, когда технологии развиваются, инженеры все-таки решили в кнопочный гаджет добавить

И если мне звонили люди, с которыми я не хотел разговаривать, с большим удовольствием его слушал до конца. The Drill. Трек, собственно, носит такое же название. The Drill. И это не тавтология. Играй!

0: Обязательно должны принять участие, если давно хотели. Ответить на вопросы, показать хорошие результаты. Вполне возможно уже в эту пятницу, в ближайшую пятницу, стать самым лучшим участником квиза. Что для этого нужно прямо сейчас? Звонить 84959561012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Квиз впереди. Дозванивайтесь. Удачи.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...

0: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
0: Да, буду.
2: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
0: Только на радио DFM.
2: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам...

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройства самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ради ДФМ. Я понимаю, что первому участнику всегда как-то сложно, волнительно, потому что все следят, какой у него будет результат, чтобы потом, собственно, на этот результат и равняться. Виктория, тендерный менеджер из Москвы, присоединяется к моей компании. Виктория, привет, доброго дня.
1: Добрый день.
0: Доброго. Ну, во-первых, я тебя поздравляю, что ты все-таки прорвалась, в эфире оказалась, и теперь стоит лишь только показать, на что ты способна. Правила квиза на всякий случай давай тебе напомню. На протяжении одной минуты я буду задавать тебе вопросы из разных областей, ты на эти самые вопросы будешь отвечать, а потом мы, собственно, почитаем количество правильных ответов, а в пятницу, в ближайшую пятницу, среди всех участников квиза за неделю выберем самого лучшего. Вполне возможно, этим самым лучшим станешь именно ты. Как у тебя с квизом? Как с вопросами, с ответами? Все нормально с реакцией? Ну, по крайней мере, после выходных.
1: Да нет, все нормально, да. Но есть волнение, так все хорошо.
0: Я понимаю, что волнение есть, поэтому я тебе желаю удачи, буду волноваться вместе с тобой и буду стараться подбирать самые простые вопросы для Виктории. Итак, дорогая, ну что ж, твоя минута начинается прямо сейчас, и, внимание, первый вопрос. Всемирный день поцелуя отмечается сегодня. Что обычно кричат на свадьбе, чтобы молодожены поцеловались?
1: Горько.
0: Горько – это правильный ответ. Как называется пирожное, которое в переводе с французского означает «поцелуй»?
1: Безе, может?
0: Безе – это правильный ответ, да. 6 июля – Всемирный день кардиолога. Какой орган у человека постоянно сокращается и качает кровь?
1: Сердце.
0: Сердце – это тоже правильный ответ. С помощью какого прибора врач измеряет давление у пациента? Это тонометр или барометр?
1: Тонометр.
0: Тонометр, верно. Сегодня день рождения отмечает американский рэп-исполнитель и актер. А вот кто именно, угадай, пожалуйста, по фрагменту. Внимание, сюда. Кто это был?
1: Не знаю, к сожалению.
0: Это был 50 Cent. 98 лет назад «Первый мир» состоялась полностью озвученная кинопремьера. В каком городе это произошло? В Париже или в Нью-Йорке?
1: Парижа.
0: Нет, в Нью-Йорке. Как называется место, где для зрителей показывают фильмы на большом экране?
1: Кинотеатр.
0: Кинотеатр, видимо, давно там не была, да?
1: Да нет, недавно.
0: Недавно? Но вспоминала как-то вот...
1: Да.
0: Хорошо, принимается. Подводим итоги. Сколько правильных ответов мы получили за последнюю одну минуту, за последние 60 секунд? Горько, да. Принимается безе. Тоже совершенно верно. Сердце, тонометр, 50 Cent. Не угадала. Нью-Йорк тоже мимо. И кинотеатр. Получается, из 7 возможных правильных ответов мы получили только пятерочку. Вау, твердая пятерочка!
1: Это не... Да, здорово.
0: Но ты же понимаешь, это не тройка, не четверка, а пятерка. Поэтому
1: аплодисменты. Для понедельника нормально.
0: Слушай, для любого дня не

0: недели, мне кажется, это нормальный, потрясающий результат.
1: Спасибо.
0: Виктория, ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Я тебя с этим поздравляю. Ну и теперь как можно громче, чтобы взбодрить не только всю столицу, но и всю Россию. Слово «квиз» и весь свой коллектив. На счет три. Раз, два, три. Виктория?
1: Квиз!

0: На радио Дефо Майя Мишель. Очень красивая история на малиновой луне. Послушали прямо сейчас. Я Тимур Белов на этой ноте с вами уже прощаюсь. До завтра. Всем желаю хорошего и, самое главное, легкого продолжения понедельника. Это Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Погода.
0: Облачно, с прояснениями сегодня в столице. Возможно, небольшой дождь, возможно, осадки. Температура воздуха плюс 21-23. Влажность при этом 50%. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. И завтра, между прочим, зонт тоже может пригодиться. Во вторник до 19 с плюсом.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3. Объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колировка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта-Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Броневый стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
1: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
1: On DFM.
5: DFM.
1: Потому что Радио DFM. DFM.

Следующий, как говорится, понедельник день тяжелый. Кстати, в кинотеатрах стартовала премьера нового блокбастера «Понедельник. Перезагрузка». Герои пытаются отменить начало рабочей недели, целыми днями куда-то бегают, зевают, а концовка очень трагическая. Понедельник все равно наступает, никуда, в общем-то, от него не деться, как и от классной музыки на радио DFM. Едем дальше.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.ру.
4: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.

Ну что, теперь давайте поиграем. Звоните мне прямо сейчас. Номер нашей студии +7 495 956 1 2. Как говорится, тише едешь, дальше дозванивайся на радио DFM. Играй, получай наш фирменный мерч. +7 495 956 1 2. Звоните и получайте подарки и классное настроение. Я жду.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здоровья.

0: здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
1: Up the next.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Так, до нас дозвонился Александр из Казани. У него сегодня день рождения, ему 40 лет. Саш, как твои дела?
1: Все отлично, солнышко светит, погода прекрасная, все хорошо.
0: Отлично, расскажи мне, как ты собираешься праздновать свой день рождения, свое 40-летие?
1: Тихо, скромно, с семьей по-домашнему.
0: Ясно, денег нет, у меня тоже. Слушай, а вот расскажи, о каком подарке ты больше всего мечтаешь, друг мой?
1: О подарке? Чтобы близкие были живы-здоровы и все рядышком.
0: А материальный подарок какой?
1: А материальный я уже себе сделал.
0: А что это, если не секрет?
1: Автомобиль.
0: Вау, ничего себе. А что за машина?

0: Ну, это наш производитель, Лада. Ну,
1: классно. На бензине?
0: Ну, конечно.
1: Это самое главное. Ладно, давай теперь поиграем. Смотри, представь такую ситуацию. У нас сейчас идет чемпионат мира по футболу. Игрокам решили дать 2 дня отдыха. И Лионель Месси сидит в своем самолете и думает, куда полететь. На Мальдивы или к тебе в Казань на твой день рождения. Ты звонишь ему и назови ему 5 причин, которые заставят его повернуть самолет и полететь в Казань на твой день рождения. Ты готов?
0: Готов.
1: 30 секунд Лионелю Месси. Назови ему 5 причин. 3, Леонид. 2. Да-да-да, Лео. Будем называть его Лео.
0: Лео, да.
1: Давай, 3, 2, 1. Погнали.
0: Тепло, солнечно, вайбово, отличные дороги, прекрасные рестораны, добрые люди, чак-чак, треугольники, талкышка-леве, куриный бульон. Это все наше татарское национальное, такого больше нигде не поешь.
1: Да все, Саня, он уже летит. Он просто уже все забыл, оставил чемпионат мира и на крыльях любви просто... Летит к тебе на тот чемпионат мира. Я тебя поздравляю. Поздравляю тебя с твоим днем рождения и с победой.
0: Спасибо.
1: Дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, дружище?
0: Привет всем всей Казани, всем, кто узнал, друзьям, семье, Евгении, детишкам, все, кто меня слышит. Всем хорошего настроения и классного дня.
1: Всем хорошего настроения.
2: Погода.
1: Поговорим о прогнозе погоды. В столице за окном у нас плюс 22, облачно, без осадков. Завтра в Москве плюс 19, местами небольшой дождь.
2: Реклама.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
7: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Броневый стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
9: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
10: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио.

0: после того, как он не смог найти пароль от кабинки в самый нужный момент. Я искренне надеюсь на то, что в России найдется такой же супергерой, который нарисует нам нашу карту более подробную. Ну а я пока пойду за бумажкой рисовать свою студийную карту на радио DFM. Мало ли что, друзья, это радио DFM. Впереди у нас много классной музыки, не переключаемся.
1: Реклама. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Давайте выиграть наш фирменный мерч. Дозваниваемся плюс 7-495-956-1-2. Тяжело в учении, легко звонить на радио DFM. Номер нашей студии, повторю, плюс 7-495-956-1-2. Звони.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: ему на суточный ровно. 6+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы?
3: Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+. Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: У нас на проводе Руслан. Руслан из Москвы работает преподавателем вокала. Руслан, здорово! Как твои дела? Ты тут?
1: Да, я тут, я здесь.
0: Как настроение? Расскажи мне.
1: Все супер, все отлично, лето в разгаре, все замечательно.
0: Солидарен, скажи мне, знаешь что, сколько стоит в среднем занятие вокала у тебя или по Москве? Примерно, мне интересно.
1: Примерно, на самом деле, от 1000 и выше получается, от 1000.
0: И до скольких? До 10, до 20, сколько?
1: Я думаю, что если брать прям супер популярных, как Сергей Пенкин, например, я знаю, что он около 5 берет за занятие.
0: 5 чего?
1: Ну, 1000 рублей.
0: Ну, ясно. Слушай, а сколько времени нужно, чтобы превратиться от бездаря и стать певцом, примерно?
1: По-моему, если есть нормальная база, ну, хотя бы какая-то минимальная, 3 месяца, за 3 месяца

0: результат,
1: ну, классно. Слушай, мне 39, и я за 39 лет смог стать радиоведущим. Ладно, давай теперь поиграем, друг мой. Смотри, давай. Тебе нужно за 30 секунд спеть на 5 разных языках. Ну, вот буквально 2-3 слова. Посмотрим, как поет классный вокалист. Ты готов? На 5 разных языках.
0: Окей.
1: Пускай будет твоя реклама. 3, 2, 1. Погнали.
0: If I was your boyfriend, I'd never let you go. Первый, второй.

0: Давай,
1: давай,
0: третий.
1: Давай. Это турецкий.
0: Так, давай. А сколько еще осталось?
1: Два, давай быстрее.
0: Ой, ой, джазал ханам де, ханам де. Это четвертый и пятый.
1: Ага.
0: И пятый. И пятый.
1: Давай, давай, ничего.
0: That's really cool, man.
1: Oh yeah, yeah, baby, yes, unbelievable. Unbelievable, мое самое любимое слово. Man. Конечно, да, я английский тоже 39 лет учу. Я тебя поздравляю, ты большой молодец. Мне показалось то, что спел на турецком 3 раза, но ничего страшного, я ничего не понял. Но это было потрясающе. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Это мой голос и фирменная кружка. Кому будем передавать привет, Руслан?
0: Мы передаем привет самой крутой радиостанции DFM. Спасибо вам за крутую музыку. У вас реально крутая подборка. Особенно песня Джастина Бибера, просто бомба.
1: Unbelievable. Спасибо огромное, обнял.
2: Погода.
1: Поговорим о погоде. В столице за окном у нас плюс 22 градуса, облачно, без осадков. Завтра в Москве плюс 19, местами небольшой дождь.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
4: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Смотрели чемпионат мира по футболу. Англия отправила хозяев в Мексику домой. Грусть, печаль, адиос. А ведь именно для таких случаев существует чемпионат мира по нытью. Да, вы не ослышались, это официально. Теперь пожаловаться на жизнь можно не только друзьям и коллегам. Энтузиасты запустили сайт, где каждый может составить жалобу буквально на что угодно. А посетители голосуют за самые жизненные жалобы. Россия, кстати, занимает второе место. А первое, конечно же, перуанцы. Перу, я честно не знал. А у нас в студии Радио ДФМ печали быть не может. Только классное настроение, зажигательные хиты. Не переключайтесь.
1: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? А? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец.
3: Пиндел.
2: Перец.
3: Пиндел. Следующее слово.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор?

0: Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру.

0: Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
1: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту. Только 6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай». Действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что

0: так, до нас дозвонилась Тереза из Кургана. Тереза работает менеджером в магазине сумок. Тереза, привет! Как твоя жизнь? Как настроение?
1: Привет! Все замечательно, настроение отлично, погода прекрасная. Надеюсь выиграть приз.
0: Надеюсь, я тоже на это надеюсь. Попробуем тебе помочь. Послушай, Тереза, вопрос к тебе. Расскажи нам самую смешную историю, связанную с твоим именем. Допустим, было у тебя такое, ты в магазине, к тебе приходит мужчина, узнает, что тебя зовут Тереза, садится на колено и говорит: «Привет, Тереза, меня зовут Мафусаил, я сын Пелея, пришел к тебе купить сандали». Вот расскажи нам, ну что было смешное?
1: Почти так и было.
0: Серьезно?
1: Смешное, во-первых, не верят сначала, говорят: «Это твоя кличка?» Я говорю: «Конечно». Как вы догадались? Конечно.
0: Нет, очень красивое имя, безумно редкое. И мне кажется, вот этот стереотип «мама», она всегда будет с тобой до конца жизни. Давай теперь поиграем, попробуем подарить тебе подарок, призы. Смотри, представим такую ситуацию, что к тебе в магазин пришел не Мафусаил, а булыжник. Такой прям настоящий булыжник, камень. Тебе нужно за 30 секунд назвать 5 комплиментов, чтобы он был очарован и купил у тебя сумку. 5 комплиментов булыжнику. Ты готова?
1: Готова.
0: 5 комплиментов булыжнику за 30 секунд. Погнали.
1: Тяжелый, классный, серый, обалденный, граненый, алмаз.
0: Все. Мы тебя поздравляем искренне. Я дарю тебе наш фирменный мерч.
1: Это что?
0: Это наша фирменная кружка. Такая большая и маленькая. Сама выберешь. Кому передаем привет, и Тереза?
1: Привет и передаем всем моим знакомым, родным, Кургану. Ну, конечно же, нашей классной радиостанции, то есть вам. В общем, всем здоровья, прекрасного дня, прекрасного вечера. В общем, всем-всем-всем людям на планете.
0: Спасибо огромное, Тереза. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не ем на ночь, и вам, конечно, не советую.
2: Погода.
0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас облачно, 22 градуса без осадков. Завтра в Москве плюс 19, местами небольшой дождь.
2: Реклама. Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
2: on DFM.
3: Потому что Radio DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Radio DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

простой, может быть, у вас именно такой. Сегодня сравните свою ситуацию, вот ситуацию, которая была у одного футболиста сборной Англии. Там полузащитник Джордан Хендерсон, вроде как так его зовут, получил травму руки и желтую карточку, отыграв при этом буквально 0 минут. Да, сначала получил желтую, потому что спорил с арбитром прямо со скамейки, а потом так обрадовался выходу Англии в следующий этап, что неудачно перепрыгнул через забор к болельщикам и повредил руку. Унесли в итоге на носилках. Вот что называется, да? Ушел по-английски, не только не попрощался с полем, так и

The Ape Max, девушка, конечно, максимально привлекательная. Ну, а мы попытаемся сделать ближайшие минуты тоже привлекательными, друзья. Мы будем разыгрывать наш мерч. Абсолютно все верно. Здесь можно не только музыку послушать, но еще и подарок себе забрать. Памятный, приятный, ну и как-то скрасить себе понедельник, ведь это нужно сделать. Все, что от вас требуется, это дождаться нужного момента. Совсем скоро я снова здесь окажусь, и вам потребуется просто нам позвонить. Запоминайте номер, желательно прямо сейчас. +7 495 956 1012. Первый дозвонившийся будет иметь шанс, так что всем удачи, друзья.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

что, друзья, если хотите побороться за наш мерч, стоит нам позвонить прямо сейчас. Первый дозвонившийся будет иметь шанс. +7 495 956 1012. Всем удачи!

0: дозвониться. И у нас был Егор. Честно говоря, я подглядывал одним глазом. Он звонил. Ну, так звонил нам, что... Ну, как бы его сюда не пустить. Он справился, собственно. Он дозвонился первый. Давай с ним здороваться. Егор, привет.
1: Привет.
0: Привет, Егор. Ну что, рассказывай, как у тебя, собственно, неделя началась.
1: Неделя боевая.
0: Да?
1: Здорово.
0: Отлично. Настрой хороший. Давай посмотрим, выльется он в какой-то результат и получишь ли ты наш подарок. Игра у нас вот такая. Мне потребуется от тебя название какого-нибудь предмета. Любого, кроме телефона, желательно.
1: Стол.
0: Стол. Ой, отлично. Пусть слушай. Да, не, хорошо сказал, потому что, ну, в целом, я считаю, это уже половина победы. Сейчас тебе за 30 секунд надо будет назвать, ну, давай, 9. 9 пунктов того, как тот предмет, который ты назвал, то есть стол, может пригодиться тебе на работе. Как ты думаешь, ты справишься?
1: Ну, попробуем.
0: Да мне кажется, тут, ну, несложно придумать. Главное, смотри, учти, что это не обязательно прям вот 100% проверенная информация. Ты можешь глупости говорить, главное, чтобы они не повторялись. Я желаю тебе удачи. Хорошо. 3 секунды, мы начинаем. Поехали.
1: Ну, за столом могу сидеть.
0: Отлично.
1: Могу лежать на столе.
0: Это отличная работа у тебя. Ну, хорошо.
1: Так, лечь сказал. Ну, могу на стол поставить что-нибудь вкусное.
0: Да, например.
1: Могу поставить что-нибудь горячительное, если корпоратив.
0: Да, чай, например. Далее.
1: Например, чай. Что-нибудь из рабочих предметов можно садить.
0: Да, взять. Хорошо.
1: Могу
0: еще
1: поставить лампу.
0: Да, коллегу посадить красивую, ламп. Чтобы создавал правильную атмосферу. И последний пунктик,
1: ну,
0: давай.
1: Поставить.
0: Отлично.
1: И собачку. Собачку.
0: Да все. Отлично. А у тебя на работу можно собаку приводить?
1: Можно.
0: Отлично, слушай, я уж хотел подловить тебя на этом. Я тебя поздравляю, молодец, ты победил. Абсолютно заслуженно. Да, ну, предмет ты назвал достойный, поэтому он подходит, собственно, под нашу сегодняшнюю игру. Итак, давай, от тебя пожелания, какие-нибудь приветы. Ну,
1: от
0: и, собственно...
1: меня коллегам приветы. Инне, Динаре, девчонкам Марине,
0: да,
1: Юле, Ксюше.
0: Что это за коллектив у тебя такой?
1: Цветочков и розочек у меня.
0: Я понял тебя. То есть, когда я сказал коллегу посадить, тебе придется еще выбрать какую. Ладно, оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы также хотите получить от нас приз, побороться за него, ну что ж, просто дерзайте, у вас все получится. В следующем части мы снова поиграем. Погода. Давайте поговорим о столичной погоде за окном. Нам говорят, по крайней мере, местами даже дождь идет. У нас нет, у нас плюс 23 градуса и тепло. Вечером у нас будет просто облачно, там плюс 20. Ночью ожидается также небольшой дождь, там 15 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Да, друзья, сегодня понедельник, 6 число, 6 июля. День, когда стоит сказать спасибо, друзья, тем, кто делает наши города лучше. Сегодня, между прочим, отмечается День архитектора. Так что спасибо, но вот особенно тем, кто делает лучше, а не хуже, и бережет историю, а не все ради выгоды. Также сегодня праздник для тех, у кого немножко, вот знаете, волнуется сердце, потому что сегодня можно решиться на действие. Сегодня Всемирный день поцелуя отмечается. Ну, а если ваше сердце сегодня волнуется особенно сильно, также вот можете поздравить. Сегодня отмечается Всемирный день кардиолога. Привет, друзья! Это Жень Кротов. Мы продолжаем слушать музыку и продолжаем раздавать подарки. Если вдруг хотите, чувствуете, что памятного подарка у вас не хватает, в этом части можете за него побороться. Возможно, вам повезет, кто знает.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26. 16.02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
1: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

единственной причиной, почему не стоит с нами в игры играть и выигрывать мерч. Ну вот, если комета действительно летит, то, наверное, может бегать там из стороны в сторону, орать, чем в таких ситуациях занимается. Ну а в любых других слушайте музыку вместе с нами и ловите тот самый момент. Скоро я здесь окажусь в эфире и скажу: ребята, звоните нам. И вот, собственно, первый дозвонившийся и будет бороться за наш приз, за наш мерч. Шансы большие, потому что я добрый человек. Вот, поэтому выиграть может абсолютно каждый. Дерзайте, друзья, запоминайте номер +7 495 956 1012. Ну и будьте внимательны. Всем удачи.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вот помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот.

0: Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. До 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет. Это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля – шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Ленту!
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

На малиновой луне это Майя Мишель повыше забралась. Ну а вы забирайте к нам в эфир и пытайтесь выиграть наш мерч. Звоните прямо сейчас +7 4 9 5 9 5 6 10 12.

0: Давай теперь расскажу про столичную погоду. За окном, друзья, у нас тепло, хорошо и приятно. 22 градуса у нас, местами солнечно, местами облачно. Попозже вечером будет плюс 20, облачно. Ночью у нас небольшие осадки и плюс 15.
1: Реклама. Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
5: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пензенская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-3924-4741-16+.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
9: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Тук-тук-тук, в Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.

0: Ну что, друзья, начинаем разыгрывать наш мерч. У нас есть участница, ее зовут Надежда, и сейчас мы с ней пообщаемся. Надежда, привет тебе.
1: Привет.
0: Привет. Надежда у нас в строительстве работает, не самую женскую профессию выбрала, но тем не менее. Давай будем за тебя болеть, потому что, не знаю, но мне кажется, хочется, чтобы ты победила не только мне. Надежда.
1: Большое.
0: Да, но у нас все очень просто. Сейчас я задам тебе вопрос, тебе нужно будет дать на него три варианта ответа. Итак, вот как звучит вопрос. Что, ну, вообще люди чаще всего забывают? Подумай, дай три варианта.
1: Детей.
0: Так.
1: Куда пошли?
0: Да, например, еще.
1: Сколько стоит бензин?
0: Аккуратно мы, да, но тем не менее. И еще.
1: И чаще всего забывают свой адрес.
0: Свой адрес. Итак, слушай, на самом деле, ты была близка к тому, что сказал Дима. Сейчас мы послушаем, что он ответил. В общем-то, если там есть прям то, что он сказал, тогда ты проиграла. Если нет, тогда ты победила. Что ж, давай сравним варианты ответа. Твои и Дима Попова.
2: Ключи, телефон, дни рождения своих детей.
0: Дни рождения своих детей. А ты куда пошли, да? Слушай, ну это победа, я тебя поздравляю. Ты молодец, ты победила.
1: Спасибо огромное.
0: Давай, самое время передать приветы. Да, мы тоже на самом деле довольны.
1: Привет, DFM, вам всем, вы очень крутые, слушаю вас очень-очень давно. Привет всем, кто меня узнал.
0: Так.
1: И вообще всей России... Привет.
0: Абсолютно всем,
1: да.
0: У
1: всех будет все круто.
0: Да, так и будет. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ну а вы, друзья, встречайте вечернее шоу. Далее здесь я, меня зовут Женя Кротов. Говорю всем пока.
3: Радио DFM. DFM. В Москве 18.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагора, буду радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже лето люблю больше зимы, а пятницу больше понедельника. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 6 июля 2026 года, это, как вы уже поняли, понедельник, и сегодня Всемирный день поцелуя. Целуем каждого, кто слушает нас в эту секунду, ну, собственно, ваши уши целуем активно. Также Всемирный день кардиолога сегодня. День архитектора в России. Также у нас день жареной курицы. Такой праздник тоже существует. День посадки деревьев и аграфена-купальница. Лютые коренья. Почему они лютые, понятия не имею, но, наверное, это что-то важное означает. И еще сегодня день любимой работы. Ну, мы решили обсудить с вами следующее. Если бы вам платили за то, что вы делаете хуже всего, кем бы вы работали? Ну, у меня легко. Дело производитель. Я была бы идеально фиговым делопроизводителем, потому что все, что связано с заполнением документиков, вот с этой вот правильной историей какой-то, в этот момент у меня случается, это как дислексия называется, да?
2: Да,
1: то есть все вообще плывет, у меня начинается паника, истерика, и вот тут у нас на работе все это делают за меня, уже все знают все мои документы, потому что приходится делать это им вместо меня, иначе они просто наблюдают мои слезы и то, что я ничего не могу, у меня ничего не получается, и я тупая. Дмитрий?
2: Я бы работал в клининговой компании, вот я уверен, потому что вот этот пылесосинг, гладинг, стиралинг, это все не про меня, нет. Посуду помыть максимум, с большим удовольствием. Но все, что вы
1: ой, ну ладно, давайте бытовухи, уж не будем прям с большим
2: нет,
1: удовольствием.
2: Ну, вообще без напряга, скажем так. Без удовольствия, но и без напряга. Но вот пылесосинг, вот или погладить что-то, нет. Сложить аккуратно вещи в шкаф, пожалуйста, без меня. Кто-нибудь другой.
1: А у тебя было такое, что ты вот шкаф открываешь и думаешь, вот упадет оно все сейчас или нет? И придерживаешь так аккуратненько, чтобы, ну, как будто бы все еще лежит.
2: Да, я завтра разберусь. Завтра точно разберусь. Вот выходные наступят, и я разберусь.
1: Все приведу в порядок. Носочек к носочку.
2: Обязательно, когда-нибудь.
1: Трусики, наконец, отдельно от носочков будут лежать. В общем, друзья, обязательно пишите нам ответ на этот вопрос. Если бы вам платили за то, что вы делаете хуже всего, кем бы вы работали? У нас координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Можно отправить нам сообщение через любой удобный для вас мессенджер. Номер 965-115-5-115.
1: Лучшему мы отдадим стильную, модную, красивую кружку ДФМ. И, ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 000 рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнес.

0: шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Вернем на

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас вовсю проходит 21-й лунный день. До 23:15 он будет в фаворе, и, конечно, о нем мы поговорим. День обладает мощной энергетикой, пробуждающей в человеке чувство справедливости, решительности, храбрости. Не зря этот день еще называют Днем Братства. Сегодня полезно объединяться в компании, встречаться с друзьями, с коллегами, проводить мозговые штурмы и так далее. Вообще важно в этот день отбросить сомнения, сохранять чистоту помыслов. Ни в коем случае нельзя проявлять эгоистичность, мелочь. Возможно, придется пожертвовать своими интересами ради других. Будьте активны. Спортивные мероприятия сегодня очень хорошо проходят. Тренажерный зал можно посетить идеально абсолютно. Оставайтесь на стороне справедливости, отстаивайте свое мнение. Ни в коем случае не лгите и не позволяйте другим обманывать вас. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Также в этот период, поскольку символы дня коник и колесница, очень хорошо стремление вперед, подвигом, к победам. Ну и колесница ссылает нас к нашему пути, который давно определен. Поэтому слушайте себя, слушайте свой внутренний голос, и он вам подскажет, куда двигаться правильно. По поводу любви полезно много и весело общаться. Не оставайтесь наедине, ищите большую бурную компанию. Если не хотите отрываться, наверстайте все истории общения по телефону, например, или где-нибудь в социальных сетях. Можно с коллегами поболтать. А сегодня очень хороший день для заключения брака, но, по-моему, у нас понедельник в ЗАГСах выходной. Но да. Если вдруг вам удалось, как говорится, сегодня зарегистрироваться, то это к большому счастью. На работе будьте ближе к коллегам, вместе решайте вопросы, составляйте планы, поддерживайте других, если сами желаете получать помощь от окружающих. Совместно организованные дела и мероприятия пройдут максимально успешно. Вот такие дела. Ну а что нас ожидает уже в следующие лунные сутки, в 22-й лунный день, мы расскажем в следующем часе.

0: среди девочек. С моей невнимательностью и неумением держать фокус где-либо, я была бы тогда авиадиспетчером и вообще любым диспетчером. Знаете, прекрасной была бы коуч по отношениям. Теперь вы понимаете, что происходит в моей личной жизни. Я была бы самым знаменитым шеф-поваром в мишленовском ресторане, где-нибудь там в Монако. Настолько плохо я готовлю. Держательница языка за зубами.
1: О, профессионально.
0: Профессионально, да.
1: Очень сложно, очень сложно. Вот в определенный момент здесь не проболтаться.
0: Мошенникам вообще не умею обманывать и никогда это не практикую. Скорее, меня могут обмануть все кому угодно. Работала бы парковщиком машин. Паркуюсь я очень фигово, пишет нам Елена.
1: Алексей пишет, я бы работал спорщиком профессиональным, потому что никогда не выигрываю ни один спор. Алия, я бы мыла окна. Даниил пишет, я бы был электриком. Сейчас вообще не лезу в эту тему, потому что прибьет сразу.
0: Нет, тут вот есть такие люди, которые действительно очень уверенно прямо лезут подключать какие-то приборы. И мне что больше всего нравится в этой ситуации? Так давай все-таки щиток выключим. Да нормально тут, ничего, не волнуй. Понимаешь, в смысле? Не проще ли все делать на обесточенных приборах?
1: Да там приборах? Ток не идет.
0: Да там нормально все об этом. Вот это. Да что ему будет в холодильнике, да, когда начинаются все отравления? Я бы работал ювелиром или токарем, или чертежником. Так, еще что у нас? Есть художником. Всем в школе двойки ставили по ИЗО, если рисунок не принесли, а мне за сам рисунок. Потому что я приносил, но все равно двойку получал. А вот это, кстати, нечестно. Потому что мне кажется, что преподаватель по ИЗО, он должен знать как никто, что есть у нас такие дорогие картины, да? Я бы даже сказала, самые дорогие картины, которые вот, ну, без слез реально не взглянешь. Вообще непонятно, где там что.
1: Да, кто ребенок рисовал или вообще ну, какой-то профессионал.
0: Где там титька, где там попа. То есть там вообще непонятно. А это, оказывается, вообще глаз, понимаете, на самом-то деле.
1: В конце концов, я художник, я так вижу, всегда можно сказать.
0: Абсолютно. Может быть, это абстракционизм.
1: Да. Вот символизм
0: потом
1: какой-то.
0: Есть еще история, этот, когда как дети рисуют, как-то тоже так называется. Примитивизм. Вот,
1: вот, да.
0: Примитивизм – это тоже очень картины дорогостоящие. А там такое, мне кажется, я в 3 года лучше писала, честное слово. Но это вот примитивизм, можно заработать. Поэтому я считаю, что вот оценивать человека в художественных историях – это как-то очень-очень странно.
1: Запретить оценки по ИЗО.
0: Абсолютно. Все. Человек самовыражается. Главное, чтобы сделал. А вот если сделал, то уже вопросов не должно быть. Бухгалтером не умею считать деньги. Постоянно они у меня пролетают сквозь пальцы. Только получил, сразу отдал. И главное, не понимаю, куда. Вот 100% на ЖКХ. Так, ну ладно. Мы продолжим совсем скоро, друзья, обсуждать эту прекрасную тему. Обязательно пишите, ну и, конечно, поиграем.
1: У нас впереди игра называется «Есть контакт», запоминайте или лучше запишите номер, по которому нужно дозвониться прямо сейчас. 8-495-956-101-2.

0: on DFM.
1: Если бы вам платили за то, что вы делаете хуже всего, кем бы вы работали? Мне кажется, я уже так работаю, пишет нам Алексей. У меня был бы свой бизнес точно, 100%. Диета.

0: Другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарки. Кто здесь?
1: Оба участника из Москвы. Первый Кирилл. Кирилл, привет.
2: Привет, привет.
1: Да, Кирилл вызвался объяснять слова. Николай будет пытаться понять, что же здесь будет происходить. Николай, ты с нами?
3: О, да, конечно.
1: Отлично.
0: Ну что, друзья, рада вас приветствовать, рада вас слышать. Оставляем наедине, даем минуту времени. Если два слова отгадаете, уже круто. На старт, внимание, погнали.
2: У легковой машины сзади крюк. Что, для чего он нужен?
3: Выхлопная труба.
2: Крюк.
3: Крюк для машины, боже. Я уже
2: парков. Все.
3: Еще раз объясняй, ну.
2: Сзади машине есть фаркоп. Для чего он нужен?
3: Я знаю, что такое фаркоп.
2: Что туда? То есть вот... Хорошо, у грузовых машин
3: багажник,
2: есть...
3: Багажник, грузовой крюк, что? Багажник, выхлопная труба. Что там еще может быть?
2: Я хорошо, на работе есть... Вот на работе есть много людей. Как это называется, получается? Рабочий?
3: Коллектив.
1: Есть.
2: Правильно. К примеру, сказали на английском, я беру учебник, чтобы посмотреть, как это называется.
3: I take a book for the smart. Еще раз.
2: Ну чтобы повествование, чтобы получилось
3: там транскрипцию,
2: где смотрят.
3: Где? Что смотрят еще раз?
0: Ну, иностранный бывает.
2: Слово на английском. Я не знаю перевода. Я открываю книжку. Как эта книжка называется?
3: Чтобы переводчик. Словарь.
1: Вот,
3: переводчик.
0: Но поздно. Прошло уже 15 секунд с того момента, когда все время закончилось. Первое слово было прицеп.
1: Да.
0: Вы до него не добежали. И, соответственно, словарь, но поздновато, ребят, поздновато получилось. Но поскольку у вас такие красивые голоса, мы не будем вас поощрять. Мы будем ждать, когда вы дозвонитесь снова и сделаете это уже идеально. Аплодисменты. И, конечно, каждому мы в любом случае дарим по 10 секунд на все приветы.
1: Кирилл, начинаем с тебя.
2: Ну, всем передаю привет, кто меня знает, кто узнал, хорошего всем дня.
1: Николай?
3: Василий, я знаю, слушай, я в средней комнате, прости, пожалуйста, что выдал жизнь, Николай.
0: Ну что, в следующий раз ждем.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости.

0: шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
2: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
4: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из добавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru. Вкусный!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А дальше тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем. Как она звучит?
1: Если бы вам платили за то, что вы делаете хуже всего, кем бы вы работали?
0: Я бы был певцом или хотя бы солистом ВИА. Либо работал бы по образованию архитектор. Это вот нам пишет Николай, а до этого был Александр. Садоводом, строителем, автослесарем. Сразу понятно, что Настенька во всем этом разбирается. Анатолий написал. Писателем книг. Бухгалтером шопоголик с отсутствием усидчивости. Медсестрой, боюсь иголок, всяких разных там историй подобных и вида крови, мне просто дурно. Посудомойкой, пишет нам Тася, дизайнером или стилистом идеальным стал бы Виктор. Видимо, как-то вот не очень умеет подбирать шортики с маечкой. Ну, как-то вместе.
1: Сандалии, носки.
0: Я была бы мотальщицей чесального цеха. Мотальщица, чесаль. Это надо знать еще такую историю.
1: Что ж, у вас не получается чесать?
0: Мотать не получается. Так, еще математиком. Я даже столбиком толком делить не умею. Спортсменом, который в свободное от завоевания золотых медалей время подрабатывает продажником. Бухгалтером. Многие считать не умеют, что еще раз удивительно. В магазине одежды складывала бы вещи аккуратненько на полке. Ненавижу убирать вещи и посуду мыть тоже не люблю. Налаживание отношений, наращивание волос и свадебный стилист. Я была бы совершенно идеальной, потому что все это делать не умею. Швеей. Руки из попы растут, пишет нам Елена абсолютно искренне. Вы знаете, я точно совершенно бы за деньги клеила обои. Один раз я пытался поклеить обои, и все они отвалились утром. Потом я опять приклеил эти обои. Они отвалились еще быстрее. И после этого жена психанула и вызвала специально обученных людей, на что я очень оскорбился, потому что я сказал, что это она не дала мне довести дело до конца. На самом деле очень обрадовался, что не придется этого делать снова. По утрам была бы экономистом, а вечером идеальным организатором мероприятий. Официантом, потому что у меня плохая координация, и я откровенно криворукая. На моем счету множество разбитой посуды, различных всяких супниц, кастрюлей, падений на пол во время натягивания штанов, спотыканий, ударов об стены и проемы.
1: Есть прям очень хороший ответ по нашей теме. Я бы просто работал.
0: Не все, понимаете, не все должны работать. Есть люди, которые должны отдыхать, отдыхать красиво. И может быть вот в этом их кармическая задача, прийти на эту землю и просто отдохнуть хорошенько, например, после предыдущей жизни. Ну, это если так, эзотерическими историями идти по этому поводу как-то рассуждать. Вот, потому что не все должны, мне кажется, впахивать. Вот, например, Прохор Шаляпин. Вот ты представляешь, его, например, где-нибудь вот действительно за серьезной работой, в каком-нибудь офисе.
1: Нет, с трудом.
0: Мне кажется, он бы расхолаживал коллектив, как говорит наш начальник. Вот и все. И как-то вот такой человек, он незаменим, например, на позиции...
1: Он вдохновитель.
0: Гуру.
1: Вот, просто да, вдохновитель на отдых. Такие люди тоже нужны, ведь многие просто заработались уже, ищут как раз моменты, чтобы отдохнуть, какие-то причины, чтобы не работать, не могут остановиться.
0: Есть, а вот этот человек, он вас как будто бы замедляет. Друзья, замедляться мы не сможем, потому что у нас впереди еще много танцевальной музыки, а в следующем часе мы обязательно послушаем еще больше ваших ответов.

Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15.

0: О погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков пока, но ночью обещают дождь. Температура воздуха 21 градус вечером, ночью 15-14, завтра до 19 со знаком плюс. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, влажность 65%, давление 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 20 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Раз в год даже царь зверей говорит...
3: Так Донстрой укращает цены в Черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
5: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-924-4741-16+.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
10: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и Воронцовского парка.
11: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: 3 минуты в Москве по телеку в рубрике «Народные советы». В эту секунду рассказывают, как из петрушки и укропа сделать стильный свадебный букет. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погод.
0: Напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Вот если бы вам платили за то, что вы делаете хуже всего, кем бы вы стали работать?
0: Мне подойдут любые профессии, где нужен хороший вестибулярный аппарат. Могу быть самым плохим космонавтом, летчиком, водителем, моряком, гимнастом, фигуристом. Короче, у меня огромный выбор в этой ситуации. Хуже всего получается врать. Хотя сама всегда считала, что я мастер в этом деле, но почему-то меня все время раскалывают. Поэтому я буду каким-нибудь шпионом. Я бы работала поваром, могу жечь что угодно. Единственное, кухню свою не сожгла, а зато сожгла аэрогриль. Так, что еще есть? Токсичным продажником. Тот, кому нужно продать любыми способами, наплевав на мнение и ситуацию клиента. Значит, хуже всего я умею зарабатывать деньги, что-либо продавать. Интересно, за это могут платить? Если брать нашу историю, что вы, то вы как раз должны работать продажником,
1: да, все,
0: раз вы плохо продаете.
1: Все получилось бы, да.
0: В нашей теме, да. Кстати, почему-то никто, все как будто уверены в своих способностях врача. Все молчат по этому поводу, но только один смельчак действительно признался хирургом. Я бы точно отрезал что-нибудь не то. Радиоведущим был бы, даже курсы проходил в 2011 году, но, послушав свой голос, я передумал. Здесь по секрету вам скажу, каждому человеку не нравится свой голос. По-моему, это что-то связано с нашими какими-то историями.
1: С слуховым аппаратом и как раз восприятием мозга собственного голоса.
0: Дмитрий не даст соврать, что когда я слышу свой голос, я всегда выключаю, говорю, пожалуйста, выключите. И меня это прям раздражает, слышать свой голос. А вот, Дмитрий, вас как?
1: Да, конечно, меня тоже корежит все время. Поэтому это не причина для
0: не
1: того,
0: работать
1: чтобы
0: радиоведущим. Если бы мы все по этой причине не работали, поверьте, здесь бы никто не работал. В принципе, потому что это у всех так.
1: Раскрою маленький секрет. Мы сейчас сидим в наушниках и слышим свой собственный голос. Поэтому...
0: Это такое себе.
1: Да.
0: Да. Я была бы самой популярной швеей. А еще я была бы, получила бы премию как самый талантливый в математике, в кавычках, конечно, человек. Я бы водителем тогда пошел. Ну, или стал футболистом. У кого-то, видите, руки из попы растут, а у кого-то ноги. Кстати, а ноги действительно растут из попы, понимаете? Понимаете, поэтому...
1: Какие могут быть претензии к этим ребятам?
0: Никаким. Так, я бы танцевала где-нибудь... так круто танцевала бы, чтобы люди вместо восхищения просто ржали бы все вместе. А чего, кстати, такие юморист...

0: Русские танцоры тоже нужны. Ох, у меня здесь какой выбор был бы. И кондитер, и воспитатель, и бьюти-мастер, и вдохновительница мужчин. Балериной. Пишут нам. Продажникам, кстати, сегодня популярный ответ. Видимо, продавать люди все-таки действительно со сложностью могут как-то. Да. Пела и плясала бы в оперетте. Не где-нибудь, а в оперетте. Я бы разбиралась сама в своих эмоциях за деньги. Была бы безработной и без денег, ведь я само совершенство. Так, и тут вот такое классное сообщение. Моя нарциссическая акцентуация аж растерялась от данного вопроса. То есть все-таки кажется, что можно все, да, где везде идеально.
1: Как-то так объективно оценить.
0: Так, ну что, друзья, мы совсем скоро с вами продолжим эту тему, но в ближайшее время расскажем что-нибудь интересное про Луну.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на Теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2024

0: тысячи. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня в 23.15 стартует 22-й лунный день. И что же это означает? Следующие сутки будут неблагоприятными. Происходит поворот энергетического потока. Вместе с тем энергия усиливает умственные способности человека, что хорошо. Значит, этот период можно потратить на обучение. Прилив вдохновения испытают философы, мудрецы. Как никогда вы будете чутки к важной информации. Кстати, это же тоже и очень совпадает с днем Ивана Купала, который в России празднуют в ночь с 6 на 7 июля. И получается, что эти традиции были пророчены к христианскому празднику Рождества Иоанна Предтечи, который отмечался 24 июня по юлианскому календарю. Ну, в общем, там долгая история. Можно отметить и сегодня, завтра. Да, тоже можно отметить. Вообще, обычно день летнего солнцестояния Ивана Купала был, но поскольку там менялся календарь, ну, теперь у нас, в общем, с 6 на 7. Поэтому тоже можно, в принципе, отметить каким-то образом. Травки можно пособирать, вот. Можно погадать на веночках, огонечек, там, свечку зажечь, через костер прыгнуть и сны посмотреть внимательнее, чем обычно. Ну, и плюс это будет 22-й лунный день. Символ этого дня, значит, это мудрость. И, соответственно, можно получать какие-то знания, можно и искать какую-то информацию, какие-то подсказки вокруг себя. Ну, то есть следить за символами, за символикой. Может быть, вам будет какая-то подсказка от Вселенной, куда идти, что делать. По поводу любви. Много общаться с людьми в этот период не стоит. Окружающие могут подвести в каких-то историях. Беседы вряд ли будут плодотворными. Хорошо в этот период помедитировать, оказаться в одиночестве и подумать о том, что же вас ожидает и о чем вы мечтаете. То есть составить свои мечты. По поводу работы. Деловые контакты тоже рекомендуется ограничить. Никаких серьезных дел начинать нельзя. Занимайтесь несущественными или мелкими вопросами. Операции с торговлей недвижимостью лучше перенести. Ну и будет хорошо, если вы этот день проведете тихо, размеренно.

0: on DFM.
1: А, кстати, мы скоро поиграем.
2: У нас впереди игра «Метод МТыка». Надо проверить вашу интуицию обязательно. Звоните 8-495-956-1012. Победителю достанется наша фирменная крутая кружка от радио DFM.
1: Ну и, конечно, еще прямо сейчас мы обсудим нашу тему.
2: Если бы вам платили за то, что вы делаете вот прям хуже всего, кем бы вы работали?
1: Был бы химиком, фармацевтом, биологом. Ремонтировал бы радиоэлектронику или был бы программистом. Был бы фермером, колхозником, ударником. Позволял бы всяким халявщикам до посинения сидеть на своей шее, играть на нервах и терпел бы хамство до бесконечности. Вы знаете, я была бы ветеринаром крупных животных. Забилась бы в угол кабинета от одного только вида этих пациентов. Кстати, есть же еще врачи, которые могут, наверное, полечить змей.
2: Наверняка есть какие-то специалисты узкого профиля, да?
1: Да, вот тут бы любая девочка могла бы похвастаться такими неумениями. Продажником осталась бы еще должна наверняка. Швеей вот вообще не дано, даже пуговицу пришить нормально не могу. А я был бы хорошим мужем. Такое вот сообщение есть. Да, не всем тоже дано. Дизайнером или стилистом. И вот тут как раз очень многие хвастаются, что могли бы быть прекрасными посудомойками. Все-таки посуду не все у нас любят и умеют мыть. А надо делегировать. Это очень важный момент. Вообще, было бы классно, если бы изначально при совместной жизни мы могли бы составить, вот кто что может, тот и делает.

0: делает. Это же очень круто. Вот я не умею, например, что-то делать, я делегирую. Я могу вам сказать, что у меня не так много там, кстати, всего того, что я не умею мыть пол, он у меня все равно все время грязный. Вот я как не промою, все равно грязный. И я не то чтобы не умею, но терпеть не могу, и для меня это мучение, это пододеяльник, одеяло в пододеяльник засовывать. Да, да. Вот это просто мучение. Все остальное вообще на изи. Вот просто на изи.
1: Вот понимаешь, иногда некоторые навыки ты сдашь, что ты умеешь это делать. Например, как готовить шашлык. Все. Да. И это к тебе приклеивается уже навсегда.
0: Конечно.
1: Уже не будет возможности отломаться никогда.
0: Конечно, друзья. И понимаете, там еще есть такой момент. Вот, например, вы будете мыть ванную, ну, условно ванную, да? А вы начинаете совместную жизнь. И вот вы помыли эту ванную идеальную. Человек, он же не будет понимать, что эта ванна моется. То есть нужно обязательно сказать, что вы это делаете, потому что иначе это будет как бы само собой. И вот в плюсик вам идти не будет. А так вы можете сказать, я терпеть это не могу делать, но ради тебя я буду мучиться и делать. Понимаете, да? Это очень хороший момент. Ну, даже если вам это легко дается. А потом, если вдруг вам скажут, ну что ж ты одеяло в пододеяльник не можешь, зато я ванную мою. Я вот это взяла на себя. Так не надо, не надо тут.
1: Мудрость, вот. Не хитрость, мудрость.
0: Это называется мудрость. Да, это не манипуляции. Это мудрая позиция. Друзья, мы, кстати, в ближайшее время напомним, что поиграем.
1: Да, у нас номер телефона, во-первых, напомним, 495-956-101.2, и ждем проверку вашей интуиции. Звоните. 3, 2, 1, go!
2: Go! Go! Go! Реклама. Раз в год даже царь зверей говорит. Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: тыка.
1: А мы прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто с нами?
2: Вместе с нами Сергей из города Воронеж. Сергей, приветствуем.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Сергей. Мы рады приветствовать вас в нашем, так сказать,
2: узком
1: поле.
2: Кругу.
1: Да. И прямо сейчас нужно отвечать да или нет, максимально не задумываться. Вы умеете отключить разум, Сергей?
3: Что сделать?
1: Отключить разум.
2: А в принципе ответ получен.
1: Да, мы уже поняли.
3: Не знаю точно.
1: Ну, мы сейчас попробуем вместе с вами. Итак, на старт, внимание, поехали. Правда, что плоды банана растут сверху вниз?
3: Правда.
1: Правда, что пингвины могут пить соленую воду?
3: Правда.
1: Правда, что длина мизинца равна длине носа?
3: Неправда.
1: Правда, что для приготовления фокаччи нужна рыба?
3: Правда.
1: Правда, что снегири на лето никуда не улетают и живут на одном месте весь год?
3: Правда.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и как раз я думаю, что мы можем напомнить, какие у нас были ответы, а потом уже посчитать. Правда, что плоды банана растут сверху вниз? Нет, они растут снизу вверх. Правда, что пингвины могут пить соленую воду? Да. Правда, что длина мизинца равна длине носа? Нет. Правда, что для приготовления фокаччи нужна рыба? Нет, это лепешка. И правда, что снегири на лето никуда не улетают, а живут на одном месте весь год? Да. Итак, какой уровень интуиции, прямо сейчас мы выясним.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Ну вот у нас тут с Дмитрием спор, он считает, что 3, а да. Я считаю, что 4, потому что я посчитала, по-моему, 4 правильных ответа было. Но Дмитрий настоял на 3, поэтому я, как говорится, решила не сопротивляться, вдруг действительно я где-то что-то пропустила. Но в любом случае этот спор совершенно не имеет смысла, потому что результат налицо, а это значит, что вы победитель.
2: Вы получаете нашу фирменную кружку, как минимум 3 правильных ответа нужно было дать, чтобы получить наш приз.
1: И, конечно, помимо этого подарка, мы дарим самое ценное, что у нас есть, 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Привет президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
1: Ну, а ваша жена не обидится, что вы как-то так, совсем ее обошли стороной?
3: У меня нет жены.
1: А, ну тогда понятно. Тогда все ясно. Нет. Все, вопросов нет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Она любила красивые.

0: красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
2: А дальше тусовка. On DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Итак, друзья, мы прямо сейчас, собственно, будем заниматься просвещением. Не все же нам лялякать просто так. Несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Мыться каждый день вредно для здоровья кожи. Ученые доказали, что ежедневный душ смывает естественную защиту кожи, поэтому часто это делать нельзя. А вот частые обнимашки вгоняют кота в депрессию. Это ветеринары уже стукнули. Так что старайтесь обнимать как-то дозированно своего котика.
2: Сейчас зачем он нужен, если не для обнимашек в конце концов?
1: Ну, для того, чтобы любоваться им, понимаешь, вот так. На самом деле вредно есть много еды на завтрак. Лучше плотнее поесть в обед. А многие вот говорят, и есть такой миф, что плотным должен быть завтрак. Нет, завтрак может быть умеренным, а вот как раз обед лучше, чтобы был поплотнее. Солнечный свет замедляет набор веса и защищает.

0: защищает от диабета. Люди в очках чаще добиваются карьерного успеха, выяснили психологи. Так что, Дмитрий, у вас есть все шансы. Интересно, а люди в очках, они отличаются от людей с линзами? Ну, просто интересно. Не понимаю, честно говоря, где взаимосвязь, но, тем не менее, оказывается, люди доверяют какие-то серьезные задачи бессознательно тем, кто в очках, потому что люди в очках кажутся им серьезнее. Так, более чем 30% современных людей заводят сразу 3 будильника. В Китае бывшим девушкам платят компенсацию за потраченное время, если отношения не привели к браку. То есть, если она вот там 2 года или 3 года подождала предложение руки и сердца, соответственно, не получила его, то может требовать компенсейшн.
1: Интересно, за чей счет этот банкет?
0: Ну вот за него, наверное. Он должен платить. Конечно, не она же сама себе. Мандарины замедляют наше старение, поэтому если хотите быть вечно молодым, то, пожалуйста, мандаринчик. Мужчины в России тратят на машину больше денег, чем на здоровье, показало исследование. Также у нас тут есть информация такая, что даже дельфины во время брачных игр дарят друг другу подарки. Если вам никто давным-давно подарок не дарил, а вы в паре, прочитайте этот факт громко вслух, буквально не оттягивая, не откладывая на потом, и вот, может быть, будет какой-то результат. Кстати, результат будет с нашей темой совсем скоро. Мы определим, кто же у нас заберет подарок, потому что подбомбим финалочку. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Камон, друзья, прямо сейчас мы, конечно же, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой и какой у нас был вопросище.
1: Если бы вам платили за то, что вы делаете хуже всего, кем бы вы работали?
0: Певицы абсолютно не умею пить. Однозначно радиоведущим. Люди вот признаются, что очень трудно выражают свои мысли иногда. Есть такая важная профессия – наблюдатель жизни. Ну, наблюдатель жизни как раз это профессия, которая, мне кажется, не требует каких-то особых навыков. Mm-hmm. Главное – созерцать. Главное просто как-то вот не впускать лишние мысли и просто смотреть, как мимо проплывает труп твоего врага.
1: Да.
0: И все. Иногда, знаете, лучше не барахтаться, а просто плыть по течению. Наблюдатель жизни, это тоже неплохо. Так, а еще здесь, значит, у нас уборщицы, которые вообще терпеть не могут убираться. Вот, я бы стала помощником какого-нибудь человека, помогать умею, но делаю все всегда не впопад. Все, что требует пунктуальности минута в минуту, вот в этом я 100% была бы докой. Подниматель пингвинов. Кстати, есть такая профессия в классификаторе профессий. Я была бы безработной из-за своего перфекционизма. Я все делаю хорошо. Вот, тоже тут многие пишут, что они совершенны.

0: Коучим по дисциплине. Дисциплина – это совсем не мое. Вязала бы, вышивала бисером, рисовала. В общем, все то, что связано с мелкой моторикой. В свободное от работы время певицей бы еще подрабатывала. Потому что, когда в караоке пою, люди выходят. Я бы отлично экономила там, где требуется сократить бюджет. Посуду грязную бы копила. Кстати, обращайтесь. Психологом вообще не умею утешать людей. Вероятно, с некоторыми клиентами могло бы дойти даже до драки. Математиком, химиком. Очень боюсь причинять людям физическую боль, поэтому ни в коем случае не стала бы врачом или хирургом. Ну и в химии я полный ноль. Также здесь, значит, у нас признаются, что вообще не умеют разбираться в чужих эмоциях, поэтому были бы самыми прекрасными фиговыми психологами.
1: Я бы стала личным тренером по тайм-менеджменту. Мой девиз – сделаю все за 5 минут, что можно сделать за месяц. Какое-то планирование – это вообще точно не про меня. Так что только импровизация. Вот еще из интересных сообщений: фитнес-тренером, актрисой. И вот Дмитрий написал, что стал бы слесарем. Дмитрий, ну если вы знаете, чем слесарь, например, от столяра отличается, уже неплохо.
0: Мне вообще нравятся вот эти люди, которые уверены, что «Ой, да что там чинить? Да это же просто прокладку поменять. Да это вообще...» Фигня делов. Это колено,
1: работа
0: колено.
1: Сейчас там, минут.
0: Конечно, еще деньги платить, потом все в потопе, потом все, я не знаю, льется резко. Ну, вот зато я старал. И ты в этот момент должна заткнуться как-то и сказать, так, это того не стоит. Не надо говорить, а я говорила. Не надо. Прям заткнись. Не надо вот, а я... И вот все равно она... А я говорила! Это все, вот, и все, и дальше скандал. Ты меня не поддерживаешь, поэтому ничего не хочется делать. Вечный скандал, начинается все именно так. Так, ну что, друзья, мы сейчас выбираем, кто же у нас сегодня победитель, кто?
1: Решили наградить Яну. Яна отправила свой ответ нам в Макс, и такое сообщение она написала. Я бы сразу устроилась профессиональным ждуном, но ли кто там в очереди сидит за деньги? У меня терпение ноль, нужно все и сразу. Это вот такая вот неугомонная Яна получает сегодня от нас подарок.
0: Мы аплодируем каждому, кто сегодня нам что-нибудь написал, и, конечно, отдельно аплодируем Яне за то, что она забирает наш подарок. Ну и каждый, кто слышит нас, достоин сегодня самого легкого, веселого, интересного вечера. Будьте счастливы, по крайней мере, на весь завтрашний день. А завтра мы вам еще что-нибудь пожелаем. Всем пока!
2: Погода.
0: Погода, друзья, прямо сейчас. Сегодня в Москве облачно, временами возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 19, ночью 16-14, завтра обещают до 19 со знаком плюс и дождь. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, влажность 82%, давление 741 миллиметр ртутного столба. Сейчас в Москве 21 градус со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу.

0: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.

0: Раз в год даже царь зверей говорит.
1: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
3: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
3: on DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Откройте накопительный.

0: открывай счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.

0: Реклама. Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и Воронцовского парка.
1: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля.

0: спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на «Домашнем».
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: «Доктор, я боюсь». По будням в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. ДФМ. ДФМ. Потому что Радио ДФМ.

Реклама. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.